0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В театре и кино не бывает случайных персонажей. Каждый персонаж имеет амплуа, строго определенную функцию в сюжете. Сегодня театральная и киноамплуа. В римской комедии был традиционный персонаж по имени Эмиль Клариозус, дословно хвастливый воин, солдат, который хвастается подвигами, но на деле оказывается трусом и глупцом. Двигателем сюжета в античных пьесах часто был Сервус Калидус, хитрый раб. Часто он умнее своего хозяина и устраивает все любовные интриги в пьесе. Панталоне – это скупой, ворчливый и похотливый старик-купец из комедии «Дель'арте». Его вечно обманывают слуги или дети. Дуэнья – это пожилая наставница или компаньонка главной героини, которая либо сохраняет ее честь, либо, наоборот, помогает передавать любовные записки. Дуэнья были у Шекспира, а в «Игре престолов» амплуа дуэнья досталась Алине Тирелл, бабушке будущей королевы Маргери. Инженю – это наивная, простодушная, чистая юная девушка, обычно главная героиня в комедиях или мелодрамах. К этому амплуа можно отнести героиню Ирины Муравьевой Надю Клюеву в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Субредка – это ловкая, находчивая, остроумная служанка или подружка главной героини. Бон-Виван – весельчак, жизнелюб и повеса. Хорошо известные нам Бон-Виваны – Портос в «Трех мушкетерах» и Джеймс Бонд. Одно из самых популярных современных амплуа – атлет, герой боевика, ориентированный на физическое преодоление препятствий. Однако больше всем нравится Трикстер, современный наследник Арлекина. Это персонаж, нарушающий правила, сеющий хаос, но при этом двигающий сюжет вперед. Один из самых любимых трикстеров – Джек Воробей. И что на первом месте? Сайдкик – верный спутник героя, который разряжает обстановку и часто играет комедийную роль. Это Труффальдино из «Бергамо», осел в «Шреке», R2-D2 и BB-8 в «Звездных войнах» и, например, конек-горбунок. Все они выступают как защитники и лучшие друзья. И часто без них главные герои никогда бы не справились со своими заданиями.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 3 мая – день кондитера в России. Дата связана с учреждением в СССР в 1932-м Всесоюзного НИИ кондитерской промышленности. На широкую ногу кондитеры в России развернулись только в начале 19 века благодаря появлению сахара из свеклы. До этого дорогой тростниковый сахар возили с Востока, и сладости были доступны только аристократам. Одной из первых кондитерских фабрик было товарищество «Абрикосов и сыновья», ныне концерн «Бабаевский». Дело организовал крепостной Степан Николаев. Работая на барыню-помещицу, он делал абрикосовый мармелад и пастилу, а потом перешел на оброк, запустил свое производство и быстро выкупил и себя, и родных. Потомки расширили дело деда и взяли сладкую фамилию Абрикосовы. Легендарный советский торт «Птичье молоко» придумал в 60-е годы прошлого века кондитер из ресторана «Прага» Владимир Гуральник. Он создал десерт на основе нежного суфле, тонкого слоя глазури и бисквита в противовес тяжелым масляным тортам. Чтобы суфле держало форму, он использовал натуральный загуститель на основе морских водорослей «агар-агар». В основе названия торта пословица «Все есть у богатого, а птичьего молока

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: На обложке свежего журнала Vogue две легенды, которым по 76. Мэрил Стрип и Анна Винтур. Но это не просто реклама фильма «Дьявол носит Прада». Это признание новой реальности. Мировая мода официально перестала быть игрой только для молодых. Сегодня на подиумах Том Форд, Гуччи и Баленсиага десятки моделей старше 40 и 50. Кейт Мост в свои 52 и Джиллиан Андерсон в 57 стали главными звездами показа в Гуччи и Миу Миу. Агентство AMG Models признается, что теперь ищет новые лица не в школах, а буквально в супермаркетах, потому что есть спрос на видимые признаки возраста и на натуральность. Причина не только в эстетике, есть и сухой расчет. 70% мирового богатства сегодня сосредоточено в руках тех, кому за 55. Игнорировать людей с такой покупательной способностью невозможно. Бренды поняли, что глупо рекламировать дорогие вещи тем, у кого на них еще нет денег.
3: Здравствуйте. Президент Владимир Путин на этой неделе примет участие в параде Победы на Красной площади и проведет несколько двусторонних встреч. О графике главы государства в воскресенье рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что выступление Владимира Путина на параде Победы 9 мая будет иметь большое значение. Также эти выступления ежегодно привлекают внимание во всем мире. Кроме этого, 9 мая у президента России запланированы двусторонние встречи. Первая с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а вторая с премьером Словакии Робертом Фицо. А на Среднем Урале продолжается паводок. По данным на воскресенье, подтопленными остаются дороги к 19 деревням. Затоплено 7 мостов и еще один мост разобран. Подъем воды в реках составляет от 2 до 10 сантиметров. При этом в Ирбите уровень Ницы начал понижаться и составляет сейчас чуть больше 4 метров. В местах, где это позволяет глубина, работают паромы и лодочные переправы, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Департамент информполитики. Жители Североуральска напугала пенсионерка с гранатометом. Женщина, не скрывая тубуса, несла его по улице. Как позже выяснилось, она пронесла гранатомет практически через весь город. Очевидцы сообщили о подозрительной пенсионерке в полицию. Выяснилось, что Галина Федоровна сотрудница музея ОВД и забирала новый экспонат, который музею подарили. Тубус от гранатомета пустой и полностью безопасен, пишет портал Е1. Определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал казанский «Акбарс». Хоккейный клуб из Казани переиграл в овертайме магнитогорский «Металлург». Счет в полуфинальной серии стал 4-1 в пользу «Акбарса». Клуб в шестой раз в своей истории выходит в финал Кубка Гагарина и делает это впервые с 2023 года. «Спортэкспресс» также пишет, что в случае выигрыша «Акбарс» может стать рекордсменом по числу побед в Кубке Гагарина. Сейчас на счету «Акбарса», «ЦСКА» и «Металлурга» по 3 выигранных финала. Киноакадемия переписала правила выдвижения на «Оскар». Изменения сразу же вызвали споры среди кинематографистов. Например, фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью искусственного интеллекта, не смогут претендовать теперь на статуэтку. Актерам при этом разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке примут участие не только работы, одобренные национальными комитетами, но и лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского и Венецианского. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Беспилотные грузовые перевозки в России уже перешли из разряда экспериментов в ежедневную реальность. На трассах М-11 «Нева» и М-12 «Восток» уже работают регулярные коммерческие рейсы. На сегодня парк автономных машин около 100 единиц. И вот новый важный этап. Тягач «Ситрак» с системой «Навио» преодолел дистанцию в 2800 километров с пустой кабиной, без водителя и страхующего оператора. Это расстояние примерно от Москвы до Новосибирска. Это почти самый высокий, 4-й уровень автономности по международной классификации. Испытания на полигоне проходили круглосуточно. При этом дистанционное управление было полностью исключено. Грузовик сам принимал решения на скорости до 83 км в час, в том числе перестраивался, объезжал статичные объекты и останавливался на светофорах. Технический директор проекта Павел Савенков подчеркнул: «Этот пробег не просто демонстрация возможностей, а подготовка к массовой сертификации. Цель – к 30-му году 4000 беспилотников на дорогах страны». Надо сказать, что обычные топуры на трассе заставляют нас понервничать, а тут многотонная махина и пустое кресло за рулем. Но разработчики уверяют, искусственный интеллект не устает, не отвлекается на телефон и не идет на рискованные обгоны.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 мая 1494-го Христофор Колумб открыл экзотический остров Ямайка в Карибском море. По легенде, ему рассказали о нем индейцы Кубы и утверждали, что там много золота. Правда, его там не оказалось. Сам Колумб назвал остров Сантьяго в честь святого Иакова, покровителя Испании. Но это название не прижилось, а сохранилось местное – Ямайка. Аборигены называли остров Хаймака, что означало «земля источников» из-за изобилия ключевой воды. На Ямайке множество знаменитых мест, например, уходящий под воду заброшенный пиратский город Порт-Роял. Там же находится Голубая лагуна – место, где снимали одноименный фильм. Ямайка – родина регги, особого стиля в музыке, символом которой называют Боба Марли. В городе Кингстоне есть его музей.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Музыкальная индустрия почти 100 лет живет по единому уставу. Речь о частоте 440 Гц. Простыми словами, это точка отсчета, от которой настраивают все инструменты в оркестре или группе, чтобы они не фальшивили друг относительно друга. И Битлз, и Майкл Джексон, и группа Кино, и Тейлор Свифт звучат в этой настройке. Но сейчас продвинутые музыканты, такие как Radiohead или Зигги Марли, уходят на частоту 432 Гц. Это всего лишь на треть полутона ниже, но они уверяют, что стандартные 440 Гц звучат слишком агрессивно, а частота 432 более глубокая и живая. Она буквально резонирует с телом человека и якобы снижает пульс и тревожность. Скептики уверены, это просто мода и самовнушение. Но, как говорят в семье Марли, кто чувствует, тот знает. Давайте проверим эту магию на себе. Сейчас в сети многие балуются тем, что перестраивают золотые хиты под частоту 432. Сейчас прозвучит фрагмент оригинала песни Стинга «Fields of Gold».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Яркие фары встречных машин раздражают все больше. Опрос Американской автомобильной ассоциации подтвердил. 73% водителей считают, что за последние 10 лет проблема стала критической. Причем свет мешает не только спереди, но и через зеркала заднего вида. Логично предположить, что из-за этого растет число аварий. Однако данные страховых компаний говорят об обратном. Напротив, мощные светодиоды помогают системам экстренного торможения лучше видеть пешеходов в темноте. Уже 10 лет эксперты оценивают фары так же строго, как краш-тест. Результаты есть. Среди автомобилей 2025 года больше половины получили высшую оценку за качество света и отсутствие бликов. Впрочем, пока идеального решения нет. На данный момент мало что можно сделать, чтобы уменьшить ослепление. В лучшем случае вы можете стараться не смотреть прямо на фары встречных авто. Или вам придется надеяться, что другие водители следят за состоянием своих фар, используют оригинальные лампы и поддерживают их в правильное положение. Hello.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: first got to give. Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио 7.

0: Купайте молочные продукты «Белые росы», а не из свежего молока и на живых закрасках.
1: Если молочка, то «Белые росы». Покупайте в магазинах.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
10: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
9: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
11: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер ГАК. Автоцентр ГАК «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Репина перед Тульским переулком и на Космонавтов от Победы до Машиностроителей. Самые загруженные магистрали – Космонавтов в центр, Репина в центр и Восточная в обе стороны.
14: Реклама.
15: Месяц май. Скидку выбирай.
14: Супер май в салоне ГАК «Июль» на Металлургов. Супер цены на новые ГАК от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Супер выгоды до 860 тысяч рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. ГАК «Июль». Металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
16: Радио «Си». 103,7 FM.

Радио Эсси с вами. Доброе утро. На часах 7.15. Сегодня с утра местами сыро, идет небольшой дождь и очень свежий воздух. В центре +7. Сегодня днем до +17. А сейчас на радио Эсси.

0: Гороскоп для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, для любого дела потребуется задор и огонь. Вы должны буквально гореть своими идеями, иначе не стоит даже и начинать. Тельцы, потребуется мудрое распределение денег и сил. Ресурс не бесконечен. Обратите внимание на здоровье и самочувствие. Близнецы. Неделя спланированного прорыва вперед. Вначале будет трудно, но четкое распределение сил и ролей приведет вас к нужному результату. Раки. Не время применять силу. В решении проблем помогут мудрость и простое ожидание. Не раскрывайте пока все свои козыри. Львы. Неделя стягивания ресурсов и сил. Доверяйте логике и фактам, а не эмоциям. Время решительных действий пока не настало. Девы. Неделя хитрых маневров, обходных путей и выжидания. Благоприятное время для переговоров, хотя пока они могут оказаться бесполезными. Весы. Для того, чтобы получить желаемый результат, придется пройти через испытания, но тем мощнее будет ощущение победы. Скорпионы, время собирать камни. Признавайте и исправляйте свои ошибки. Сделайте что-то для того, чтобы улучшить себя и свое отношение к жизни. Стрельцы, все циклично. Вы обнаружите, что пришли к тем же вопросам, что уже были в вашей жизни. Настало время решить их разумно, а не на эмоциях. Козероги, у вас будут поводы для радости, но на фееричный праздник рассчитывать не стоит. Перемены возможны через партнерство и компромиссы. Водолеи, действуйте интуитивно. Вода чаще всего просто обходит препятствия. Будьте как вода, доверяйте своему чутью. Рыбы, время заботиться о себе и находить радость в повседневных мелочах. Это неделя расслабленного течения жизни и простых удовольствий.
0: В каком месте нашей Земли расходятся плиты и, возможно, там скоро появится океан? Об этом через пару минут на радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7 часов и 19 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7. Позади оставляем первые майские праздники. Далеко не всем хватило 3 выходных, что уж говорить. Да и погода. Пусть временами был холодный ветер, в целом погода в первомайске порадовала. Хочется еще, и такое обязательно будет, но через неделю. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества, место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
0: Получился естественный музей истории Земли. Да, и появление океанов мы еще пока не видели. Хорошего дня вам на Радио Си.
4: Реклама.
5: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
6: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
8: Акция до конца июня. ООО Remax шины. Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
9: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, фирменными эндопротезами доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Селькоровская, 22-228-2111.
1: Замуровали с двух сторон Зимана, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, 2 штуки. Фара передняя, 2 штуки. Радиатор серебристый, 2 штуки. Бампер заграничный, 3 бампера.
2: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Радио Иси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге половина восьмого, в центре города плюс 7, днем до плюс 17. И в ближайшие пару часов прекратится дождь, будет в основном сегодня без осадков. Сейчас на Радио Иси новости. И Александра Короткова, спонсор выпуска ООО СЗ «Талан», регион 54, ЖК «Береговой».
1: Здравствуйте. На руднике в Магаданской области нашли тела 4 сотрудников угольного разреза. Об этом сообщили в МЧС в воскресенье. Поисково-спасательные работы при этом не прерываются с прошлой недели. По предварительным данным, под завалами могут быть до 8 человек. Среди версий – обрушение, оттаивание, вечной мерзлоты. Теплую неделю пообещали синоптики Свердловской области. Температура воздуха превысит норму на 4 и даже 8 градусов и со вторника преодолеет отметку в плюс 20. В Екатеринбурге будет в основном без осадков, при этом во многих районах области на неделе ждут кратковременные дожди и даже грозы. Госсекретарь США Марк Рубио стал диджеем на свадьбе в ночном клубе в Майами. Видео в соцсети выложил замглавы администрации Белого дома Дэн Скавина. Коммерсант напоминает, что кроме главы американской дипломатии, Марк Рубио является ИО советника Дональда Трампа по национальной безопасности и помогает курировать переход власти в Венесуэле. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан», регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман». В центре Екатеринбурга плюс 7. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Вот еще буквально пару часов небольшой дождь, потом без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду и плюс 15-17. Краснотурьинский плюс 16-18. В Нижнем Тагиле плюс 13-15. В Первоуральске плюс 12-14. В Новоуральске плюс 11-13.
2: Реклама.
4: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
5: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
6: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
7: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Оси, 103,7 FM. В Эхтемурге без 1 минуты 8, в центре плюс 8, днем до плюс 17. На Радио Оси новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Аэропорты Москвы снова ограничивают работу из-за атак беспилотников. Как сообщает Росавиация, Домодедово и Внуково выпускают и принимают самолеты по согласованию со службами безопасности. Пассажиров предупреждают о возможных корректировках в расписании рейсов. Задержек московских рейсов в утреннем расписании Кольцова нет, сообщает онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга. На станции «Смычка» под Нижним Тагилом произошло ЧП. С рельсов сегодня сошел полувагон с концентратом. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Пострадавших в результате этого инцидента нет. На движение поездов ситуация также не повлияла. Проверку по факту схода вагонов будет вести Нижнетагильское подразделение транспортной прокуратуры. В ведомстве добавили, что инцидент произошел на путях, которые примыкают к станции «Смычка». Больше 30% жителей Екатеринбурга задерживаются на работе по несколько раз в неделю. Это второе место по стране, выяснили аналитики платформы.

0: Формы Headhunter. В лидерах по переработкам жители Казани, где сверхурочно на работе остается 52% респондентов. Также на работе задерживаются жители Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. В 28% российских компаний переработки считают нормой, а в 19% активно поощряют руководство. Каменск-Уральский появится на 10-рублевых памятных монетах ЦБ. Как сообщили в Банке России, 4 мая будут выпущены в обращение монеты серии «Города трудовой доблести». Помимо Каменска-Уральского в серию вошли Барнаул, Киров, Коломна, а также Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза. Тираж монеты с Каменском-Уральским составит 1 000 000 штук. На лицевой стороне будет номинал монеты, а на обороте фрагмент художественного оформления стелы Каменск-Уральского. Уральский город трудовой доблести, пишет Коммерсант Урал. В Сеуле 2 мая прошли соревнования по сну. По мнению ряда исследователей, короткий дневной сон помогает восстановить организм в случае ночного недосыпа. Именно от него люди часто страдают от стрессов и переработок. Организатором соревнований выступила мэрия Сеула, которая хочет таким образом обратить внимание на проблему недосыпа и помочь людям. Ровно в 15 часов по местному времени в одном из местных парков собираются десятки участников, которым необходимо в течение часа как следует поспать. В этом году лучше всего поспать днем удалось 80-летнему жителю южнокорейской столицы. Он и стал победителем соревнований. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
1: На радио «Си» о погоде, спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение», новая больница на Заводской, 33. В центре Екатеринбурга сейчас плюс 8, сегодня днем облачно с прояснениями, небольшой дождь примерно до 9-10, потом без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду и плюс 15-17.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Сейчас у нас есть минута, чтобы узнать новости из мира автомобилей. Спонсор минуты драйва на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории экономия, на практике вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт unicum-tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв. В мае стоимость от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 в Tenet Unicum на Бебеля 33, 344, 2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 4 марта 2026 года.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 4 мая, начинается полноценная длинная рабочая неделя перед очередной порцией майских праздников, но об этом чуть позже. Минут через 10 на Радио Си поговорим о том, как японцы собирались сделать вечную жизнь и что получилось из этого эксперимента. А еще мы поиграем в день рождения каждый день, а там у нас пара билетов на Трибют-фест. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7 вам пригодится уже минут через 10.
1: Реклама.
4: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
5: Папа, и я хочу быть таким.
6: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
7: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.

0: Паривит.ру.
1: Какие планы на майские?
2: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только Лада. Только Брайт Парк.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
9: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
10: Уже заказала.
11: Злата-печка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
12: Адреса на сайте златопечка.ру.
13: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН. ИП 325-665-800-257-311.
14: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
15: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: На радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер ГАК, автоцентр ГАК «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Черепаново, отстановка Черепаново до Стрелочников, на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Объездной, на Белинского от Фучика до Фурманова, на Сулимова и Смащиков от Садовой до Восточной и на Суходольской-Светлореченской от Лиственной до Объездной. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, Блюхера в центр и Космонавтов тоже в центр.
18: Реклама.
19: Месяц май. Скидку выбирай.
18: Супермай в салоне Амода Джейку Июль на базовом. Супер цены на новые кроссоверы Амода и Джейку от 1 900 000 рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 000 рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. Амода Джейку Июль. Базовый 38.
20: Акция до конца мая этого года.
21: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 8.20 на Радио Оси начинается игра. День рождения. Каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на Трибютфест «Мировые легенды» для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 20 октября. Набирайте прямо сейчас 235-103.7 в игре 20 октября. Телефон Радио ИСИ 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь. Но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти два десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
0: Иногда стоит провести кучу опытов, чтобы вернуться к очевидной вещи. В Екатеринбурге 8.23, в центре города плюс 8, дождь понемногу совсем затихает, сегодня днем без осадков и до плюс 17. Радио Си с вами, доброго вам утра и хорошего понедельника.
4: Реклама.
5: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
6: Папа, и я хочу быть таким.
7: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
8: Если молочка, то «Белые розы» покупайте в магазинах.
9: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
10: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Вы привыкли держаться. Даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
2: Вертеброцентр. Живи легко.
3: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.28 у нас проходит игра. День рождения каждый день. И до нас уже дозвонился Сергей Первухин. Сергей в пути по дороге на работу. Сереж, как у вас выходные? Как праздники прошли?
1: Праздники хорошо прошли. Отлично, отдохнули.
0: Маловато? Хочется еще?
1: Ну, да, можно бы еще.
0: Будет обязательно, но через недельку.
1: Отлично.
0: Что успели поделать в первомайские праздники?
1: Гуляли, отдыхали.
0: За город не ездили? На шашлыки все-таки ездили. Здорово.
1: Да, да.
0: Это хорошо. У себя на даче?
1: Да, на даче.
0: Все традиционно. То есть первомай у вас прошел как следует. Сергей, у вас эта рабочая неделя начинается у вас сразу, смотрите, с удачи. Быстрее все дозвонились на Радио Си и получаете пару билетов на трибют-фест «Мировые легенды». 2 июля вас ждут хиты легендарной группы «Мьюз» в Летнем театре в парке Маяковского. Поздравляю вас.
1: Спасибо. Очень рад.
0: На здоровье. Сейчас поподробнее расскажу про концерт. Информация на правах рекламы. В сопровождении оркестра прозвучат хиты легендарной группы «Мьюз». Вас ждет яркое шоу под открытым небом к 30-летию британской группы. Концерт пройдет 2 июля на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Для зрителей старше 6 лет.
2: Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играть мы любим, играем по будням. Завтра в 8.20 на Радио Си будем снова определять играющую дату. А сейчас на Радио Си новости Александра Короткова.
5: Здравствуйте. В России предложили запретить драконовские комиссии за возврат авиабилетов. Представители КПРФ предлагают установить 10% лимит от стоимости перелета при возврате или обмене. Депутаты подчеркивают, что из-за высокой стоимости билетов многие покупают перелет за несколько месяцев. В то же время комиссия при возвратных билетах оказывается на уровне 50% и даже 70%. Через неделю после майской прогулки в Екатеринбурге пройдет веломай. Это вариант прогулки по уральской столице, но уже для велосипедистов. Как пишет Ура.ру, стартовая точка в этом году расположится в парке Маяковского. Организаторы предложат участникам 4 маршрута. Стартует веломай 30 числа. Россияне к 30 годам в среднем накапливают около 500 000 на банковских вкладах. Это почти в 1,5 раза больше, чем у 25-летних, пишут сегодня ведомости. Ситуацию связывают с ростом доходов. Кроме банков, выигрыши оказываются также и застройщики, потому что кроме вкладов молодые люди стараются зайти в ипотеку. Александра Короткова, Радио Си.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Амода». Автоцентр «Амода Июль». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 8. Сегодня днем облачно с прояснениями. В основном без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду и плюс 15-17. В Каменске-Уральском плюс 12-14. В Полевском плюс 10-12. В Асбесте плюс 8-10.
3: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и Металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

0: на космонавтов от электриков до Челюскинцев.
1: 35-380-300.
2: Это «Брусника» виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Он и она.
4: Гармония любви.
3: Он, она и...
4: Гармония семьи.
3: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
4: Гармония.
5: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
6: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
7: Подробности на motivtelecom.ru.
8: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про».
9: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио ИСИ 103,7 FM. 9 часов в Екатеринбурге в центре плюс 9. На Радио ИСИ новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр».
1: Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил об операции по выводу судов, застрявших в Персидском заливе. Им обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив, заявил глава Белого дома в соцсетях. Также Дональд Трамп добавил, что на многих судах заканчиваются запасы провизии и ухудшились санитарные условия. Выведенные суда при этом не вернутся в залив до тех пор, пока этот район не станет безопасным для судоходства. Коммерсант напоминает, что Иран и США держат Ормузский пролив в двойной блокаде. Ситуация обострилась с середины апреля. Пик потепления, обещанного Екатеринбургу синоптиками, придется на среду. Температуры составят от плюс 23 до плюс 28 градусов. При этом после теплых вторника и среды

0: уже с четверга к Среднему Уралу начнут продвигаться новые циклоны. С субботы возможно даже повторение ночных заморозков в отдельных районах, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». Сегодня в уральской столице прохладно. Дождь, по прогнозу синоптиков, должен закончиться во второй половине дня. Вероятность грозы в понедельник также в уральской столице невысока. Экскурсионный трамвай выйдет на улицы Екатеринбурга на этой неделе. Перед Днем Победы в нем расскажут о жизни Свердловска в военные годы. Это эвакуация заводов, работа госпиталей, а также переезд на Урал экспонатов Эрмитажа и эвакуация зоопарка. Трамвай лектории выйдет на маршрут 4, 6, а также 7 и 9 мая. От Южного депо он пройдет через весь центр и Пионерский поселок, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Бюджет России получит доход в размере 200 миллиардов рублей из-за повышения цен на нефть. Глава Минфина Антон Силуанов в выходные заявил, что федеральная казна эти поступления ждет. Дополнительные 200 миллиардов уравновесят недопоступления в бюджет, которые сформировались за последние два месяца, пишет «Коммерсант». Цены на энергоносители растут с конца февраля, после начала операции США и Израиля против Ирана. По данным Международного энергетического агентства, в марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли до 19 с лишним миллиардов долларов. Работодатели в России чаще всего ищут соискателей со знанием английского, китайского, а также немецкого языков. Платформа SuperJob назвала тройку языков, знания которых работодатели указывают в размещенных вакансиях. На четвертом месте оказался французский язык, а на пятом – испанский. В том числе английский в числе лидеров среди вакансий для учителей иностранных языков и репетиторов. Официальный доллар на сегодня 74.80, евро 88.64.
1: Реклама.
2: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге.

0: На радио «Сии» о погоде. Спонсор выпуска ООО «ТТ Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем облачно с прояснениями. В основном без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. И плюс 15-17.
1: Реклама. Не держи на депозите. Закупайся в «Паревите». Подробности на сайте «Паревит.ру». Имеется рассрочка. Выбирайте надежные, проверенные временем материалы.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего начала рабочей недели. Сегодня понедельник, 4 мая, позади оставляем первые майские, чтобы затем наступили вторые майские и снова на три дня. Минут через пять на Радио Си гороскоп на эту неделю, а сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си и разыграем подарочное издание книги «Depeche Mode. Монумент» от лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бомбора» для лиц старше 18 лет. Очень классная книга и очень непростой, но интересный вопрос. Во время телефонного разговора с вероятностью 15% кто-то из собеседников делает это. Принимать будем по одному варианту. Подумайте и набирайте. Телефон Радио ИСИ 235-103-7. С вероятностью 15% во время телефонного разговора кто-то из собеседников делает это. Что же? По одному варианту. Телефон Радио ИСИ 235-103-7. Удачи вам!
1: Реклама. Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году. ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акция до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Пирелли и Ремакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Ремакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО «Ремакс Шины». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер ГАК. Автоцентр ГАК «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Сибирском тракте от Загородного переулка до улицы Взрывников. На Черепаново, отсновки Черепаново до Стрелочников. На Космонавтов от Электриков до Челюскинцев. На Белинского от Авиационной до Фурманова. И на Машинной от Переходного переулка до Фурманова. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, Блюхера в центр и Космонавтов тоже в центр.
1: Реклама.
6: Месяц май. Скидку выбирай.
7: Супер май в салоне ГАК «Июль» на Металлургов. Супер цены на новые ГАК от 2 700 000 рублей. Супер выгоды до 860 000 рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. ГАК «Июль». Металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.13 в центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем до плюс 17. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, для любого дела потребуется задор и огонь. Вы должны буквально гореть своими идеями, иначе не стоит даже и начинать. Тельцы. Потребуется мудрое распределение денег и сил. Ресурс не бесконечен. Обратите внимание на здоровье и самочувствие. Близнецы. Неделя спланированного прорыва вперед. Вначале будет трудно, но четкое распределение сил и ролей приведет вас к нужному результату. Треки. Не время применять силу. В решении проблем помогут мудрость и простое ожидание. Не раскрывайте пока все свои козыри. Львы. Неделя стягивания ресурсов и сил. Доверяйте логике и фактам, а не эмоциям. Время решительных действий пока не настало. Девы. Неделя хитрых маневров, обходных путей и выжидания. Благоприятное время для переговоров, хотя пока они могут оказаться бесполезными. Весы. Для того, чтобы получить желаемый результат, придется пройти через испытания, но тем мощнее будет ощущение победы. Скорпионы. Время собирать камни. Признавайте и исправляйте свои ошибки. Сделайте что-то для того, чтобы улучшить себя и свое отношение к жизни. Стрельцы. Все циклично. Вы обнаружите, что пришли к тем же вопросам, что уже были в вашей жизни. Настало время решить их разумно, а не на эмоциях. Козероги. У вас будут поводы для радости, но на фееричный праздник рассчитывать не стоит. Перемены возможны через партнерство и компромиссы. Водолеи. Действуйте интуитивно. Вода чаще всего просто обходит препятствия. Будьте как вода. Доверяйте своему чутью. Рыбы. Время заботиться о себе и находить радость в повседневных мелочах. Это неделя расслабленного течения жизни и простых удовольствий.
0: В какой части Африки находится колыбель человечества и где, возможно, появится новый океан? Об этом через пару минут на Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9.18. Разгадываем невероятный вопрос на Радиоси. Во время телефонного разговора с вероятностью 15% кто-то из собеседников делает это. Принимаем мы по одному варианту, что же там такое делают собеседники во время телефонного разговора. Вероятность 15%. 2-3-5-103-7. Телефон Радиоси. Что же происходит? Как вы думаете?
1: Она постоянно зевает.
0: Когда разговаривает, да, по телефону?
1: Да. Да,
0: какие у вас сонные собеседники. Но это, видимо, только утром, да? Когда разговаривают, зевают. Хорошо, пусть будет как вариант. Пока нет, далеко. Еще звоните. Пока нет, не зевки, но для утренних часов самое то. Радиоси, алло.
2: Мне кажется, что каждые 15% они делают это, кушают, жуются.
0: То есть жуют, когда с вами разговаривают. С утра и до вечера, да. Когда бы ни позвонил, все равно жуются. Вот если утром или вечером зевают, то в любое время жуются. Да, разгадали? Невероятный вопрос. Поздравляю вас.
2: Разгадала? Спасибо большое.
0: Как вас зовут?
2: Я была уверена в этом. Ксения.
0: Ксюш, частенько, да, видимо, вам жуют в трубку.
2: Да, мне просто это очень не нравится самой.
0: И замечаете поэтому, да?
2: Да.
0: Угу. Слушайте, как вот прекратить такое? Как сделать так, чтобы другой не жевался?
2: Я не знаю.
0: Не знаете, да?
2: Услышат по радио и задумаются в следующий раз.
0: Может быть, кстати, потому что невероятный вопрос на Радио Си очень часто имеет такой эффект.
2: Да.
0: Ксюша, а чем вы занимаетесь?
2: Сейчас работаю.
0: Но у вас работа с телефоном связана как-то, нет?
2: Нет. Работаю поваром.
0: Поэтому, когда люди жуются, это вы замечаете. Ясно. Ксюша, разгадали сегодня невероятный вопрос. Я вас поздравляю. Получаете классную книгу. Подарочное издание книги Depeche Mode. «Монумент» от лидера российского нонфикшн рынка издательства «Бомбора».
2: Замечательно. Спасибо большое.
0: Немного информации на правах рекламы. Поподробнее про книгу. Это первый исчерпывающий путеводитель по истории группы Depeche Mode. В книге вы найдете полную дискографию, редкие фото, интервью и подробности творческой жизни музыкантов для читателей старше 18 лет.
2: А я, Ксения Наумова, из широкой речки разгадала сегодняшний вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать теперь уже завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества, место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
0: Вот теперь мы знаем, где находится самый естественный в мире музей. Хорошего дня вам на Радио Си.

0: Ка-чинг!
1: Радио Эси с вами. Доброе утро. 9.28 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9. На улице сыро, но тепло. Сегодня днем до плюс 17. А сейчас на Радио Эси новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ Талан, регион 54, ЖК «Береговой».
2: Здравствуйте. В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил губернатор Денис Паслер. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Росавиация пока аэропорт Кольцово для самолетов не закрывала. В 28 городах Свердловской области начали благоустраивать парки и скверы. Это объекты, которые жители региона выбрали в ходе голосования в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Сумма, выделенная на обновление этих локаций, превысила 1 100 000 000 рублей, пишет «Коммерсант Урал». Россиянам назвали главные ошибки в питании, которые вредят здоровью. Чаще всего люди употребляют слишком много ультрапереработанных продуктов и придерживаются устаревших рекомендаций ВОЗ. Это условно правильное питание приводит к хроническому стрессу, дисбалансу в иммунной системе и ожирению. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
4: Застройщик ОСЗ Талан, регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
1: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» — языковая академия «Талисман». В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня в течение дня облачность с прояснениями, в основном без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду и плюс 15-17. Краснотуринске плюс 16-18. В Нижнем Тагиле плюс 13-15. В Первоуральске плюс 12-14. В Новоуральске плюс 11-13.
3: Реклама.
5: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
6: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
7: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
8: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты. 9:37 в Екатеринбурге. Минут 20 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня обсуждали телефонные разговоры, количество которых в свете последних новостей возрастает. Так вот, во время телефонного разговора с вероятностью 15% кто-то из собеседников, оказывается, жует, что-то ест. Вот такой вот был правильный ответ сегодня. Оказывается, да, 15% вероятность, что кто-то будет есть, что-то жевать во время разговора с вами. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А мы сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс» – официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной, 38. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Небольшая пробка на машины от переходного переулка до Фурманова. Ну а самые загруженные магистрали – Малышева в сторону ЖБИ и Репина в центр.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: на радио СИ. Не забываем про музыкальные новинки. На часах 9:42 в центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем до плюс 17 и обойдемся в основном без осадков. А сейчас на радио СИ узнаем, как приветствуют друг друга в этот понедельник фанаты фильма «Звездные войны». Спонсор всемирной истории на радио СИ ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 мая – Международный день «Звездных войн». Дату назначили фанаты. И все потому, что на английском дата 4 мая – «May the 4th» созвучно выражению «May the 4th» – началу фразы «Да пребудет с вами сила». Из-за созвучия поклонники франшизы придумали каламбур «May the 4th be with you» – «Да пребудет с вами 4 мая». Интересно, что этот каламбур впервые напечатала 4 мая 1979 года газета «London Evening News». Консервативная партия поздравила Маргарет Тэтчер с инаугурацией на пост премьера фразой «Да пребудет 4 мая с вами Мэгги». В 2011 году каламбур официально признала компания Lucasfilm, а 4 мая того же года в канадском Торонто впервые прошел фестиваль «Звездных войн». Чуть позже признала эту дату и компания Disney, которой принадлежат права на франшизу. Но у американских поклонников есть и официальный день «Звездных войн» – 25 мая. Эта дата приурочена к выходу самого первого эпизода «Звездных войн» «Новая надежда» в далеком 1977 году.
3: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
4: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт «RivieraInvest.ru». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: вами Радио Си. Хорошего вам понедельника. Сегодня 4 мая, на часах без 5:10. Какое поколение россиян наиболее подвержено стрессу? Об этом на Радио Си в новостях уже через 5 минут. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гумеофарм». Санкт-Петербург. УГРН 103-784-303-04-33.
4: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
5: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, 103,7 FM, в Екатеринбурге без 1 минуты 10, в центре плюс 10, сегодня днем до плюс 17. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ИП «Норден», Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действует в Свердловской области около часа. Об этом в своем телеграм-канале в мессенджере Макс сообщил губернатор Денис Паслер. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета, сказано в тексте сообщения. Росавиация при этом аэропорт Кольцово для самолетов не открывала. Он принимает и отправляет рейсы. К другим событиям. Власти Екатеринбурга предложили горожанам подвести итоги месячника чистоты. Оценить качество уборки в мэрии предлагают, приняв участие в опросе. Традиционно он размещен на платформе обратной связи портала госуслуг. Принять участие в опросе можно до 22 мая, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Свердловская область выделит более миллиарда рублей на благоустройство территорий в 28 городах региона. К благоустройству парков, скверов и набережных уже приступили. Речь идет о территориях, которые победили в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. В этом сезоне будут обновлены объекты в Асбесте, Богдановиче, Екатеринбурге, Кировграде, а также Ирбите, Краснотурьинске и других городах региона. Кроме этого, завершатся проекты, которые в предыдущие годы начали реализовывать в несколько этапов. В Бурятии продлили ограничения на походы к горе Мункус-Ардык. Недоступными склоны для туристов будут до 11 мая, сообщили в МЧС. Причиной спасатели называют лавинную опасность. Водителям и сотрудникам организации, чьи маршруты и работа связаны с нахождением в лавиноопасных зонах, рекомендовали учитывать сложную обстановку в горах. За неделю с 20 апреля на склонах Мункус-Ардык погибли 7 человек. Трое туристов получили травмы на спуске, еще четверо погибли, попав под лавину. Эксперты выяснили, кто из ныне живущих в России поколений наиболее подвержен стрессу. По данным экспертов, речь идет о так называемых миллениалах, людях среднего возраста. Их стресс-показатели выходят на уровень 60 и 66 пунктов, а среди младшей части этого поколения больше половины фактически живут в режиме постоянной перегрузки. Это возраст, когда на одном человеке одновременно держится работа, карьера, ипотека, дети и забота о пожилых родителях. В это же время старшие поколения демонстрируют более низкий стресс-индекс – от 20 до 40 пунктов, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня – 74,80, евро – 88,64.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем облачно с прояснениями. В основном без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду и плюс 15-17.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
6: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия. На практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Сегодня 4 мая. В центре города плюс 10. И пока все небо над Екатеринбургом затянуто тучами. Минут через 10 на Радио Си узнаем, как японцы хотели сделать в лаборатории вечную жизнь и что из этого получилось. А уже через минуту у нас Игорь Корнелюк, город которого нет, на Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
6: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: Радио СИ. Золотые хиты на часах 10-18 в центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем до плюс 17. А сейчас на Радио СИ с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь. Но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти два десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
0: Иногда стоит сделать очень много телодвижений, чтобы потом прийти к очевидным вещам. Хорошего дня вам на Радио СИ.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10. Сейчас на Радио Си новости. Александр Короткова.
1: Здравствуйте. На руднике в Магаданской области нашли тела 4 сотрудников угольного разреза. Об этом сообщили в МЧС в воскресенье. Поисково-спасательные работы при этом не прерываются с прошлой недели. По предварительным данным, под завалами могут быть до 8 человек. Среди версий – обрушение, оттаивание, вечной мерзлоты. Теплую неделю пообещали синоптики Свердловской области. Температура воздуха превысит норму на 4 и даже 8 градусов. И со вторника преодолеет отметку в плюс 20. В Екатеринбурге будет в основном без осадков, и при этом во многих районах области на неделе ждут кратковременные дожди и даже грозы. Госсекретарь США Марко Рубио стал диджеем на свадьбе в ночном клубе в Майами. Видео в соцсети выложил замглавы администрации Белого дома Дэн Скавина. Коммерсант напоминает, что кроме главы американской дипломатии, Марко Рубио является ИО советника Дональда Трампа по национальной безопасности и помогает курировать переход власти в Венесуэле. Александра Короткова, Радио Си.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Амода». Автоцентр «Амода Июль». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 10. Сегодня днем облачно с прояснениями. В основном без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду и плюс 15-17. В Каменске-Уральском плюс 12-14. В Плевском плюс 10-12. В Асбесте плюс 8-10.
2: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио ИСИ, золотые хиты, это Сара Коннор. На часах 10:47 в центре Екатеринбурга плюс 10. Впереди группа «Секрет» с песней «Это Питер, детка». А прямо сейчас на Радио ИСИ узнаем, почему сегодня отмечается День складного зонтика и что означает слово «зонт». Спонсор всемирной истории на Радио ИСИ ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 мая – Международный день складного зонта. В 1715 году фабрикант Жан Мариус представил парижскому обществу первую складную конструкцию этого аксессуара. Зонты известны не одну тысячу лет. В древних Китае и Египте они были символами власти и роскоши, а спасали от солнца. Позволить их себе могли только императоры, фараоны и их приближенные. В начале 8 века в Европе использовали громоздкие зонты, заимствованные из Азии. Жан Мариус уменьшил размеры, используя более легкую ткань. Но главное, на ручке его зонта был замок, который удерживал сложенную конструкцию. Зонт Мариуса был высотой 1.5 метра, весил 2 килограмма и поначалу использовался по традиции для защиты от солнца. Постепенно люди поняли, что складной зонт можно носить с собой и спасаться от дождя. В конце 19 века зонт от дождя с железным каркасом и спицами с прочной прорезиненной тканью запатентовал английский механик Сэмюэль Фокс. Что же касается названия, в русский язык слово пришло из голландского «зондек», что значит «тент» или «навес».
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

На радио Си, No Mercy и хит середины 90-х Please Don't Go. На часах 10:58 в центре Екатеринбурга плюс 10. Через пару минут на радио Си в новостях про эшелон Победы на железнодорожном вокзале и о том, что, возможно, в Россию вернется Гус Хиддинг. Кто это такой, если вдруг зумеры не знают, Александра Короткова с удовольствием расскажет. А сейчас музыка, понятная без слов, на радио Си.

0: 11.01 в Екатеринбурге. На радио «Си новости» Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Росавиация закрыла небо над Челябинском и Пермью. Аэропорты Большое Савино и Баландино приостановили работу около 2 часов назад. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сказано в сообщении ведомства. В большинстве регионов Уральского федерального округа объявлен режим беспилотной опасности. В это же время в Минобороны сообщили, что за ночь над Россией сбито 177 беспилотников. Дроны атаковали 14 регионов, включая Москву и Подмосковье. В столице беспилотник попал в здание на Мосфильмовской улице. Пострадавших в результате ЧП нет. Пассажиры Кольцова рассказали, что происходит в аэропорту во время действия беспилотной опасности. Росавиация работу аэропорта не ограничивала. Эту информацию порталу Е1 в том числе подтвердили и в пресс-службе Кольцова. По словам пассажиров, людей попросили отойти от окон в залах ожидания. Часть выходов на посадку перекрыта. В это же время на железнодорожном вокзале Екатеринбурга встретили эшелон «Победы». На платформе он простоит до 3:30. На открытых платформах эшелона едет техника времен Великой Отечественной. Также есть вагон хлебопекарня, вагон-аптека и санитарный вагон с перевязочной. 1 мая ретро-поезд сделал остановку в Перми, 2 мая в Первоуральске. После Екатеринбурга состав отправится в Верхнюю Пышму, где сделает остановку на территории музейного комплекса. Также в маршруте эшелона «Победы» Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Кушево и Серов. Соединенные Штаты задействуют 15 тысяч военных в проекте «Свобода». Операцию по выводу судов из Ормузского пролива в воскресенье анонсировал президент США Дональд Трамп. Также американские военные намерены использовать эсминцы, самолеты наземного и морского базирования и другую технику, пишет «Коммерсант». Глава Белого дома заявил, что речь идет о поддержке торговых судов, которые оказались в Персидском заливе из-за блокады Ормуза. Вывод заблокированных судов Дональд Трамп охарактеризовал как гуманитарный жест со стороны Соединенных Штатов, Ирана и других стран Ближнего Востока. Футбольный тренер Гус Хиддинк допустил свое возвращение в Россию. По его словам, это случится, когда будет мир. Отвечая на вопрос журналистов, экс-наставник сборной отметил, что в России ему жить очень нравилось, особенно в Москве. «В будущем, когда будет мир, почему бы и нет», цитирует Хиддинка «Вечерняя Москва». 79-летний нидерландский тренер возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная сборная выиграла бронзу на Евро-2008. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
0: А сейчас о погоде. На радио «Си» спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской, 33. В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем облачно с прояснениями, в основном без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду и плюс 15-17.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио ИСИ Кристиан Леонтьев, Story of My Life или История моей жизни. Песня, которая на радио ИСИ появилась неспроста, ведь обычно после длинных выходных есть что рассказать коллегам по работе, друзьям, и есть то, что рассказывать явно не стоит. С вами Андрей Королев. Надеюсь, что первые майские праздники у вас прошли успешно. У нас впереди еще одни, до них неделя, которая в прогнозе синоптиков выглядит очень завидно. И из приятного в следующие майские праздники мы явно не вспотеем. 11.09 в Екатеринбурге, впереди на радио ИСИ небольшой музыкальный стоп. Послушаем Арину Ару, Джуда Сена и уже скоро Линда с песней «Отпусти меня» на радио ИСИ.
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Селькоровская, 22-228-2111.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Телефон рекламной службы 235-0905.
4: Радио Си.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, это Шакира Лока. 11.29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10, сегодня днем до плюс 17. Впереди одна из музыкальных новинок, Cat's Eye и песня Габриэла. А прямо сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО СЗ «Талан регион 54», ЖК «Береговой».
1: Здравствуйте. МИД России заявил о риске умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике. От кого могут исходить угрозы, дипломаты не уточняют. Самой опасной инфраструктурой с точки зрения атак и диверсий в МИДе считают нефтяные танкеры и терминалы, указывая на экологический ущерб в случае их повреждения. На улице Малышева в Екатеринбурге из-за аварии с автобусом встали троллейбусы. В департаменте транспорта сообщили, что ДТП стало причиной временной остановки движения 36-го маршрута в сторону центральной гостиницы. Участниками ДТП при этом являются автобус и автомобиль. У россиян нет необходимости платить за полные чекапы организма. Необходимые исследования и анализы доступны по ОМС, заявил главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бакери. Он добавил, что получить направление в профильную больницу не составляет труда, и обычные поликлиники десятки лет практикуют этот феномен. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
3: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман». В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем облачно с прояснениями. В основном без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. И плюс 15-17.
2: Реклама.

0: Языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си Тони Брэкстон, Unbreak My Heart. 11.43 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция радио Си. Тройка песен, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске Daft Punk и Pharrell Williams, чуть раньше Ace of Base. И уже через минуту Scorpions, When the Smoke is Going Down, откроет золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! Unicom, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Unicom. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Условия акции и полные правила на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция до конца мая.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио Си Daft Punk и Pharrell Williams Get Lucky в золотой коллекции этого часа. 11.56 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего дня, встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио Си с вами Катя Григорьева. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про».
1: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Полдень в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас новости с Александрой Коротковой, спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр».
1: Здравствуйте. В России вырос спрос на переобучение. Число заявок на программы увеличилось до 84 тысяч. Это на 30% больше, чем в прошлом году, пишут сегодня «Известия». На пике спроса направления, связанные с искусственным интеллектом, программы для операторов беспилотников, а также рабочие профессии – сварщики и машинисты насосных станций. Эксперты объясняют ситуацию обострившейся конкуренции на кадровом рынке. Поэтому люди самостоятельно ищут возможность сменить профессию на более высокооплачиваемую. Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Свердловской области. Сообщение о введении ограничений губернатор Денис Паслер опубликовал в своем канале в мессенджере Макс после 9 утра. Росавиация при этом работу аэропорта Кольцово не ограничивала. Режим беспилотной опасности также объявлен в соседней Челябинской области и Пермском крае. Аэропорты Челябинска и Перми закрыты. Урал сегодня проведет важный домашний матч чемпионата первой лиги. На Екатеринбург-арене «Шмели» примут ярославский «Шинник». Победа в этом матче сохранит для клуба шансы напрямую выйти в премьер-лигу. По итогам 31-го тура первой лиги Урал на третьем месте, имея в активе 58 очков. У лидеров таблицы «Факела» и «Родины» 64 и 62. Начало матча «Урал-Шинник» в 7 вечера по времени Екатеринбурга. Перед игрой автограф-сессию для болельщиков проведет пропускающий игру из-за дисквалификации вратарь Александр Селихов. Ситуацию, в которой оказался футбольный клуб «Уфа», будет рассматривать контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Команда не смогла вылететь в Хабаровск на игру 32-го тура первой лиги. Причиной оказался введенный в выходные в Башкирии план-ковер. Как пишут СМИ, присудить техническое поражение в такой ситуации сложно. В клубе заявили, что провели 6 часов в аэропорту, ожидая вылета. Также выяснилось, что стыковочный рейс в Новосибирске до Хабаровска из-за футболистов задерживать не будут. Киноакадемия переписала правила выдвижения на «Оскар». Изменения сразу же вызвали споры среди кинематографистов. Например, фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью искусственного интеллекта, не смогут претендовать теперь на статуэтку. Актерам при этом разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке примут участие не только работы, одобренные национальными комитетами, но и лауреаты престижных фестивалей, например, Американского и Венецианского. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
2: Реклама. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228-70-31.
3: Вертеброцентр. Живи легко.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, днем завтра до плюс 22.
2: Реклама.

Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си. Obsession.

0: Музыка, которую мы любим, вы слушаете Радио Си. 10 минут первого в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, у нас есть возможность хорошо потрудиться, потому что за окном не очень. А вот завтра и послезавтра с работы будет хотеться уйти. Синоптики обещают нам завтра плюс 22. Зовут меня Катя Григорьева. Отличного понедельника. Прямо по курсу Bruno Mars, I Just Might. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум на Бебеля 33.
9: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: 12:16 в Екатеринбурге. В планах музыкальных «Елка» и «Мании» Эфор Дэвид. А прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать. Будьте осторожны. Но по этой же причине усиление сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце XVI века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Диор выпускал ландышевый аромат Диориссимо в 50-х. А Герлен ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Мюге, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марк Шагала называется «Ландышем» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета самого Николая и двух их старших дочерей, великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл-Маркс-штадт». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».

0: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Си». Екатеринбург, 103.7 FM.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: 12.30 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас новости. С ними познакомит Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В Свердловской области дали отбой режиму беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Предупреждение о возможной атаке дронов действовало в Екатеринбурге и области в течение 3 часов. Аэропорт Кольцово свою работу при этом не прерывал. В Туапсе сегодня возобновили работу школы, закрытые после атаки беспилотников на прошлой неделе. Причиной отмены занятий с 28 апреля стал 4-й по счету пожар на нефтяной инфраструктуре города. С побережья в Туапсе убирают мазут, пожар на нефтезаводе полностью потушили в выходные. Эксперты выяснили, кто из ныне живущих в России поколений наиболее подвержен стрессу. По данным экспертов, речь идет о так называемых миллениалах, людях среднего возраста. Их стресс-показатели выходят на уровень до 66 пунктов. Среди младшей части поколения больше половины фактически живут в режиме постоянной перегрузки, пишет Газета.ру. Александра Короткова, Радио Си.
0: Сейчас расскажу о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Амода», автоцентр «Амода Июль». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, днем во вторник до плюс 22.
2: Реклама.
3: Месяц май. Скидку выбирай.
2: Супермай в салоне Амода Джейку Июль на базовом. Суперцены на новые кроссоверы Амода и Джейку от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Супервыгоды по трейд-ин до 500 тысяч рублей. И суперподарки для ваших лучших путешествий. Амода Джейку Июль. Базовый 38. Акции до конца мая этого года.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
4: It's been 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: и в начале легенда от Европы The Final Countdown. Золотую коллекцию «Радио Си» представляет ИП «Титова» Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
2: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
3: Уже заказала.
4: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
5: Адреса на сайте златопечка.ру.
6: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.

0: без пяти час в Екатеринбурге. Готовьтесь к погружению в атмосферу сильных чувств. Нас ждет пятерка песен о любви в начале второго, а в конце этого часа Крис Фирис. Музыка, понятная без слов. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: Какие планы на майские?
3: Везем рассаду на новые «Лада».
4: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
5: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. АО ПК «Руда». УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
6: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
7: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66. gdfismc.ru. Гармония.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 103.7 FM. Радио Си.

0: Россия, 103.7 FM в Екатеринбурге, 13.00. Сейчас новости с Александрой Коротковой, спонсор ИП «Норден», Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Здравствуйте. На Колыме под завалами на угольном руднике нашли всех погибших. В общей сложности на Кадыкчанском разрезе при сходе горной массы погибли 8 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию федерального МЧС. 4 горняков обнаружили в воскресенье, и еще 4 спасателей извлекли из-под завалов сегодня. Людей под завалами больше нет, заявили горноспасатели. Причины ЧП выясняют эксперты и следователи. В Большом Истоке приостановили работу пищеблока в садике, воспитанники которого получили отравление. По данным Роспотребнадзора, начиная с 21 апреля за помощью к врачам обратились 9 детей. У одного из воспитанников диагностировали ротавирусный энтерит. В помещении пищеблока садика выявили грубые нарушения санитарных норм, которые стали причиной распространения инфекции. Коммерсант «Урал» напоминает, что в конце апреля санитарные врачи сообщили о вспышке инфекции в Большом Истоке из-за плохой водопроводной воды. Пострадавшими названы 17 детей и не менее 8 взрослых. Баскетбольный «Уралмаш» сегодня в «Дивсе» продолжит четвертьфинальную серию плей-офф против «Зенита». Команды играют в рамках единой лиги ВТБ. После 3 игр «Зенит» ведет 2-1. И в случае поражения «Уралмаша» игра в понедельник станет для екатеринбургского клуба последней в этом сезоне. Если «Уралмаш» выиграет, то серия продлится, и решающий 5-й матч состоится в Санкт-Петербурге. Россияне начали активнее менять профессию. По данным опроса, чаще всего переквалификация происходит у респондентов в возрасте от 25 до 34 лет. При этом число довольных изменениями почти вдвое превышает долю недовольных – 15 против 8%, пишет «Коммерсант». Склонность к смене профессии зависит от уровня дохода. Переход чаще происходил внутри смежных направлений. Так рабочие осваивали другие рабочие профессии, либо переходили в водители. Часть специалистов из медицины и образования уходили в сферу услуг или продаж. Первый музей искусства, созданного нейросетями и искусственным интеллектом, объявил дату открытия. DataLand откроется в Лос-Анджелесе 20 июня. Учреждение основано 2 художниками новых медиа, пишет газета «Коммерсант». DataLand разместили в комплексе Grand Лос-Анджелес стоимостью $1 миллиард, который стоит напротив концертного зала Уолта Диснея. Первая выставка «Машинные мечты. Тропический лес» вдохновлена поездкой в Амазонию и использует массив данных Смитсоновского института, Лондонского музея естественной истории и одной из орнитологических лабораторий. Официальный доллар на сегодня 74.80, евро 88.64.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
0: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, завтра днем до плюс 22.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
6: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
6: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 5 лучших песен о любви на радио «Си» украсят ваш день.
9: На радио «Си».

0: Радио Си, 103.7 FM, 13.22. У нас прекрасные музыкальные планы. Леонид Агутин, Анжелика Варум, «Я буду всегда с тобой». А еще Моби, «Why does my heart feel so bad?» Это Радио Си.
1: Реклама. Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акции до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
3: Ух ты! Велосипеды?
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов?
4: Это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
3: Торговый

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 13.31. Сейчас новости. Познакомит с ними Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Регион 54» ЖК «Береговой».
1: Здравствуйте. Количество мазута, собранного в Туапсе после пожара на терминале и нефтезаводе, превысило 17 тысяч кубометров. Кроме самих нефтепродуктов, в эту цифру входят загрязненные грунты, так называемая водомазутная смесь. Общее число спасателей и волонтеров, которые участвуют в очистке Туапсе и побережья, более 700 человек. Также помогает спецтехника. 12 мая названа предварительной датой завершения отопительного сезона в Екатеринбурге. Подготовка постановления идет в администрации уральской столицы. При этом окончательное решение об отключении в городе отопления пока не принято. Дату озвучат в конце этой недели, пишет «Новый день» со ссылкой на мэрию. НАСА выложило в открытый доступ более 12 тысяч фото миссии «Артемида-2». Агентство опубликовало у себя на сайте полный архив фотографий, сделанных в рамках лунной миссии, прошедшей в начале апреля. Все 12 217 изображений выложены в высоком разрешении. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
3: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, завтра днем до плюс 22.
2: Реклама.
4: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
5: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
6: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
7: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8 800 7 800 800.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 13.43 в Екатеринбурге, и впереди у нас хиты, прошедшие блестящие испытания временем. Это «Золотая коллекция» Радио Си. Баста Раймс и Мэрайя Кэрри, «Энигма», и через пару минут Лиан Раймс, Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Какие планы на майские?
3: На новой Весте? На природу вместе. Только Лада. Только Брайт Парк.
4: За покупками и в отпуск. В «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» скидки на коллекцию стильных чемоданов за покупки с картой «Магнит Плюс». Покупайте молочный шоколад «Камильфо» с фисташкой и участвуйте в розыгрыше. «Магнит». Отпуск будет экстра.
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
7: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
8: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

пару билетов на футбол на матч 11 мая вы можете выиграть уже в следующем часе. Не пропустите. А прямо сейчас музыка, понятная без слов, это «Радио 7».

0: Диоси, 103.7 FM в Екатеринбурге, 1:03. Сейчас новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. США задействуют 15 тысяч военных в проекте «Свобода». Это операция по выводу судов из Ормузского пролива, которую в воскресенье анонсировал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома заявил, что речь идет о поддержке торговых судов, оказавшихся в Персидском заливе из-за блокады Ормуза. Вывод заблокированных судов Дональд Трамп охарактеризовал как гуманитарный жест со стороны США, Ирана и других стран Ближнего Востока. В Бурятии продлили ограничения на походы к горе Мункус-Ардык. Недоступными склоны для туристов будут до 11 мая, заявили в МЧС. Причиной спасатели называют лавинную опасность. За неделю с 20 апреля на склонах Мункус-Ардык погибли 7 человек. Трое туристов были травмированы на спуске, еще четверо погибли, попав под лавину. На железнодорожном вокзале Екатеринбурга утром встретили эшелон «Победы». Застать его на платформе можно до 15:30. На открытых платформах эшелона едет техника времен Великой Отечественной. Также есть вагон хлебопекарня, вагон-аптека и санитарный вагон с перевязочной. 1 мая ретро-поезд сделал остановку в Перми, 2-го в Первоуральске. После Екатеринбурга состав отправится в Верхнюю Пышму, где сделает остановку на территории музейного комплекса. Академия единоборств РМК отмечает сегодня свое 8-летие. Воспитанники Академии за это время принесли в копилку Свердловской области более 6 тысяч медалей. Спортсмены регулярно входят в составы сборной России по разным видам спортивных единоборств и выступают на мировом уровне. К поздравлениям Академии с 8-летием сегодня присоединились звезды спорта, театра и кино, в том числе актер Юрий Колокольников.
2: Я поздравляю Академию единоборств с, не юбилеем, но уже с достаточно большим периодом жизни, поскольку я присутствовал на открытии и помню, с чего все начиналось. И на сегодняшний день, если вы обратите внимание, что сейчас происходит за моей спиной, мне кажется, выбран правильный вектор и правильное развитие. С днем рождения!
1: Добавлю, Академию РМК неоднократно признавали лучшей в России, в том числе по значимости влияния в продвижении региона в федеральных и международных медиа. Футбольный тренер Гус Хиддинк допустил свое возвращение в Россию. По его словам, это случится, когда будет мир. 79-летний нидерландский тренер возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. И под его руководством национальная команда выиграла бронзу на Евро-2008. Официальный доллар на сегодня 74.80, евро 88.64.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Медицинское объединение» – новая больница на Заводской, 33. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, днем завтра плюс 20-22.
3: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
4: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
3: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си продолжаются майские футбольные праздники. Сегодня Урал играет с Шинником, а мы уже разыгрываем билеты на следующую игру 11 мая с КамАЗом. Уже через несколько минут вы можете выиграть пару билетов на этот матч. Не пропустите, без возрастных ограничений, паспорт болельщика не нужен.
1: Реклама.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
5: Он и она.
6: Гармония любви.
5: Он, она и...
6: Гармония семьи.
7: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
8: Гармония.
9: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

вот пришло время футбольной игры на Радио Си. Прямо сейчас вы можете выиграть пару билетов на матч «Урал-КамАЗ». Тут все просто. Набирайте номер 235-103-7, говорите слова поддержки нашему Уралу и получайте билеты 235-103-7.

0: болельщиков на футбол, собственно. Разыгрываем билеты на матч «Урал-КамАЗа» 235-103,7. Радио Си, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как ваше имя?
1: Иван.
0: Ну что ж, отправляйтесь на футбол через неделю.
1: Спасибо большое.
0: А сегодня пойдете?
1: Сегодня нет, к сожалению, не получается.
0: Ну вот видите, вы себе подарок сделали на праздник, на праздничные дни.
1: Да, спасибо. Урал, родной Урал, вперед! Команда «Город» не подведет.
0: Итак, через неделю, 11 мая, это выходной, в 16:00 на Екатеринбург-арене матч «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений, и паспорт болельщика не нужен. А уже завтра мы снова разыграем билетов на эту игру.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 2:28. Прямо сейчас новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Сергей Меликов официально покинул пост главы Дагестана. Указ о его отставке подписал президент Владимир Путин. Также в документе сказано о назначении Федора Щукина исполняющим обязанности главы Дагестана. Об этом пишут федеральные ленты. О кадровых перестановках в руководстве республики стало известно на прошлой неделе. Метрополитен Екатеринбурга озвучил расписание работы в ближайшие праздники. 8 и 10 мая городская подземка будет работать по графику выходного дня. Поезда будут двигаться с увеличенным интервалом. График работы 9 мая в метро пока не уточнили. На Солнце произошла первая в мае сильная вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом агентству ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышка продолжалась 31 минуту. Прогноз магнитных бурь для Земли после выброса плазмы пока не озвучен. Александра Короткова, Радио Си.
0: Сейчас расскажу о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Амода», автоцентр «Амода Июль». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, днем во вторник до плюс 22.
2: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки. Вы слушаете Радио Си. Прямо по курсу у нас яркая ностальгия. Три золотых хита. Моджо, Селин Дион и уже совсем близко Бонни Тайлер.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
7: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной, 83, Бажова, 137 и Черниговском, 12.
6: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
8: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
10: Подробности на motivtelecom.ru.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсоры Петитова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
11: Они же опять все сожгут.

0: Джойси, 103.7 FM в Екатеринбурге, 15.00. Сейчас новости с Александрой Коротковой, спонсор ООО «Вертеброцентр».
1: Здравствуйте. В России вырос спрос на переобучение. Число заявок на программы увеличилось до 84 тысяч. Это на 30% больше, чем в прошлом году, пишут сегодня «Известия». На пике спроса направления, связанные с искусственным интеллектом, программы для операторов-беспилотников, а также рабочие профессии – сварщики и машинисты насосных станций. Эксперты объясняют ситуацию обострившейся конкуренции на кадровом рынке. Поэтому люди самостоятельно ищут возможность сменить профессию на более высокооплачиваемую. Режим беспилотной опасности в Свердловской области действовал 3 часа. Сообщение о введении ограничений губернатор Денис Паслер опубликовал в своем канале в мессенджере «Макс» после 9 утра. В полдень предупреждение было отменено. Росавиация при этом работу аэропорта Кольцово не ограничивала. Режим беспилотной опасности также был объявлен в соседней Челябинской области и действовал в Пермском крае. «Урал» сегодня проведет важный домашний матч чемпионата первой лиги. На Екатеринбург-арене «Шмели» примут ярославский «Шинник». Победа в этом матче сохранит для клуба шансы напрямую выйти в премьер-лигу. По итогам 31-го тура первой лиги «Урал» на третьем месте, имея в активе 58 очков. У лидеров таблицы «Факела» и «Родины» 64 и 62. Начало матча «Урал-Шинник» в 7 вечера по времени Екатеринбурга. Перед игрой автограф-сессию для болельщиков проведет пропускающий игру из-за дисквалификации вратарь Александр Селихов. Ситуацию, в которой оказался футбольный клуб «Уфа», будет рассматривать контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Команда не смогла вылететь в Хабаровск на игру 32-го тура первой лиги. Причиной оказался введенный в выходные в Башкирии план-ковер. Как пишут СМИ, присудить техническое поражение в такой ситуации сложно. В клубе заявили, что провели 6 часов в аэропорту, ожидая вылета. Также выяснилось, что стыковочный рейс в Новосибирске до Хабаровска из-за футболистов задерживать не будут. В Госдуме объяснили, почему отцов в декрете становится все больше. Тенденция связана с желанием мужчин участвовать в воспитании с первых дней жизни детей. Об этом заявила глава Думского комитета по защите семьи, депутат партии КПРФ Нина Останина. Она добавила, что в мужском декрете нет нарушений, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. Финансовая статистика показывает, что доля мужчин среди получателей пособия по уходу за ребенком выросла примерно с 2 до 12,5%. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
2: Реклама.
3: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
4: Вертеброцентр. Живи легко.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, днем завтра до плюс 22.
2: Реклама.
5: Не держи на депозите. Закупайся в «Паревите». Подробности на сайте parivit.ru. Имеется рассрочка. Выбирайте надежные, проверенные временем материалы.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: России, 103.7 FM, в Екатеринбурге 15.10. И в ближайшие 20 минут между вами и любимой музыкой не будет лишних слов. У нас музыкальный нон-стоп. Григорий Лепс, группа Полис, Soul Asylum и Оливия Адамс. Все это впереди на Радио Си.
1: Реклама.

0: 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Акция до конца мая.
4: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
1: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: 15:31 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости Александра Короткова. Спонсор ООЗ «Талан Регион 54» ЖК «Береговой».
1: Здравствуйте. МИД России заявила о риске умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике. От кого могут исходить угрозы, дипломаты не уточняют. Самой опасной инфраструктурой с точки зрения атак и диверсий в МИДе считают нефтяные танкеры и терминалы, указывая на экологический ущерб в случае их повреждения. Баскетбольный «Уралмаш» сегодня в «Дивсе» продолжит четвертьфинальную серию плей-офф против «Зенита». Команды играют в рамках единой лиги ВТБ. После трех игр «Зенит» ведет 2-1, и в случае поражения «Уралмаша» игра в понедельник станет для Екатеринбурга последней в сезоне. У россиян нет необходимости платить за полные чекапы организма. Необходимые исследования и анализы доступны по ОМС, заявил главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бакери. Он добавил, что получить направление в профильную больницу не составляет труда, и обычные поликлиники десятки лет практикуют этот феномен. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, завтра днем до плюс 22.
2: Реклама.
4: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
5: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
6: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
7: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Казанова.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 миллиона 300 тысяч рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акции до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Условия акции и полные правила на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

двух минут 4 в Екатеринбурге. Безудержный рок-н-ролл откроет час следующий. Это Aerosmith Crying. А прямо сейчас музыка, понятная без слов. Это Радио Сим.

0: В Екатеринбурге 16.01. Это Радио Си. Сейчас новости с Людмилой Гусевой. Спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Добрый день. Поэтапное отключение тепла в многоквартирных домах Екатеринбурга планируется с 12 мая, пишет «Новый день», ссылаясь на источник. В администрации города готовят постановление о завершении отопительного сезона, однако окончательное решение по срокам пока не принято. Ясность появится на этой неделе, сообщили агентству в пресс-службе мэрии. Напомню, синоптики обещают потепление в ближайшие дни, ожидается дневная температура выше плюс 20, но к 9 мая вновь похолодает и будет сыро. Росгидромет обещает в Екатеринбурге днем до плюс 25 градусов в среду и в четверг, 6 и 7 мая. Оборот свердловских предприятий в первом квартале года упал на 5,2%, составил 2 триллиона 790 миллиардов рублей. Таковы данные Свердловскстата. Самое серьезное падение произошло в производстве текстильных изделий на 63%. Оборот производства, занимающихся добычей полезных ископаемых, сократился почти на 28,5%. Также серьезное падение наблюдается у организаций, занятых в сфере производства прочих транспортных средств и оборудования, на 27%. Самый большой рост в первом квартале года показали предприятия, производящие продукты питания, плюс 37%, а также ведущие деятельность по операциям с недвижимостью, плюс 42%, пишет РБК. Академия единоборств РМК отмечает сегодня свое 8-летие. Воспитанники Академии за это время принесли в копилку Свердловской области более 6 тысяч медалей. Спортсмены регулярно входят в составы сборной России по разным видам спортивных единоборств и выступают на мировом уровне. К поздравлениям Академии с 8-летием сегодня присоединились звезды спорта, театра и кино. Одним из первых Академии единоборств РМК поздравил телеведущий и шоумен Павел Воля.
2: Я поздравляю с днем рождения. Я желаю только побед. Я желаю прекрасных результатов тем, кто не участвует в соревнованиях. Максимум спорта. Екатеринбург, вы красавцы.
1: Добавлю, Академия РМК неоднократно признавалась лучшей в России, в том числе по значимости влияния в продвижении региона в федеральных и международных медиа. Звезда фильмов «Маска» и «Все без ума от Мэри» Кэмерон Диаз стала мамой в третий раз. Об этом сообщил в соцсети ее супруг, музыкант Бенджи Мэдден. Он рассказал, что в семье появился сын по имени Наутас. Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден женаты с 2015 года. В 2019 году голливудская актриса впервые стала мамой, родила дочку Рейдикс. В марте 2024 у пары появился сын Кардинал. Актриса и музыкант держали в тайне новость, только спустя время поделились ею с подписчиками в сети, пишет Лента.ру. Футбольный тренер Гус Хиддинк допустил свое возвращение в Россию. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что в России ему очень нравилось жить, особенно в Москве. «В будущем, когда будет мир, почему бы и нет», цитирует Хиддинка «Вечерняя Москва». Сейчас нидерландскому тренеру 79 лет. Он возглавлял сборную России с 2006 по 2010 годы. Под его руководством национальная команда выиграла бронзовые медали на Евро-2008, напоминает газета.ру. Официальный доллар 74,80. Евро 88,64.
3: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
4: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
5: ИП «Норден» Лесли Романовна.
6: Угарина 320-665-80-017-95-74.
0: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, завтра днем до плюс 22.
3: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
7: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Продуктивно завершаем рабочий день под любимые песни. Это радио Си. Ума Турман, скажи. В Екатеринбурге 16:14 и прямо по курсу клан Карусель. Hit Right. Это радио Си.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

тебе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Скалперс, группа «Бигуди» и Евгений Гришковец на 103.7 FM. 16.29, это «Радио Си», и прямо сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева.
1: Добрый день. Ночная репетиция Парада Победы пройдет в ночь на среду, 6 мая, в центре Екатеринбурга. Как сообщили в мэрии, движение на центральных улицах перекроют с 8 вечера вторника до 4 утра среды. Также, кроме того, с 20.00 5 мая до 2 часов ночи 6 числа запретят движение на самокатах и других сим по дорогам и тротуарам в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Липнихта, Николая Никонова, переулок Красный. Конфликт подростков в 24-м трамвае Екатеринбурга, который произошел 3 мая, выложил в сеть телеграм-канал «Екатеринбург», главные близкие к мэрии. В результате конфликта в трамвае разбита форточка, нападавшего ищет полиция, пишет Ядин. Самый эффективный тип тренировок для восстановления сосудов у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это высокоинтенсивные интервальные тренировки ВИИТ, выяснили испанские ученые. Они исследовали данные почти 7 тысяч пациентов с ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью. Людмила Гусева, Радио Си.
0: Сейчас расскажу о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Амода», автоцентр «Амода Июль». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, днем во вторник до плюс 22.
2: Реклама.
3: Месяц май. Скидку выбирай.
2: Супер май в салоне Амода Джейку Июль на базовом. Супер цены на новые кроссоверы Амода и Джейку от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 тысяч рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. Амода Джейку Июль. Базовый 38. Акции до конца мая этого года.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Вечный двигатель поп-культуры. Скоро ждем очередной альбом. Это Мадонна на 103.7 FM. В Екатеринбурге 16.43, и дальше у нас три хита золотой коллекции. Григуар и Тайп, и через две минуты Годзеба. I Like Chopin. Это Радио Си.
1: Реклама. Куда бы сходить?
2: Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Tuts Quiz. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УКРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсоры Петитова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
3: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
4: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
5: Уже заказала.
6: «Златопечка». Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
7: Адреса на сайте златопечка.ру.

0: платное получение гражданства, отмечает газета.ру. Ночная репетиция Парада Победы пройдет в ночь на среду, 6 мая, в центре Екатеринбурга. Как сообщили в мэрии, движение на центральных улицах перекроют с 8 вечера вторника до 4 утра среды. Кроме того, с 8 вечера вторника, 5 мая, до 2 часов ночи среды 6 числа запретят движение на самокатах и других СИМ по дорогам и тротуарам в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Липнихта, Никонова, переулок Красный. Напомню, в этом году Парад Победы на главной площади Екатеринбурга пройдет без участия военной техники, пишет «Новый день». Свердловчане, сдающие квартиры в аренду, должны в течение суток сообщить в полицию фамилию, имя, отчество квартиранта, дату и место его рождения, даты заезда и выезда, а также приложить его фотографию, напоминает пресс-служба ОФСБ области. Новые правила введены в связи с дополнительными мерами антитеррористической безопасности. Съемные квартиры часто становятся базой для подготовки преступлений. За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии, несообщение данных квартиранта, предусмотрены штрафы для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц до 25 000, для организаций до 250 000 рублей, пишет «Новый день». Конфликт подростков в трамвайной сортировке в Екатеринбурге, который случился в воскресенье 3 мая, выложил в сеть телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Опубликовано видео изнутри салона и снаружи. В трамвае номер 24 компания школьников поссорилась с подростками постарше. Один из конфликтующих выскочил из салона, схватил стеклянную бутылку из мусорки, бросил в обидчика в трамвай. Бутылка разбила форточку. Подросток не пострадал, нападавший скрылся, его ищет полиция. Очевидцы рассказали, что подростки сначала цеплялись за трамвай на ходу, затем проникли внутрь. На остановке Дом культуры ВОЗ устроили конфликт в салоне, пишет «Я-1». Самый эффективный тип тренировок для восстановления сосудов у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это высокоинтенсивные интервальные тренировки ВИИТ, выяснили испанские ученые из университета Мигеля Эрнандеса. Они исследовали данные почти 7 тысяч пациентов с ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью. Ученые сравнили эффективность разных типов нагрузок, в том числе кардиоумеренной интенсивности, силовые упражнения, интервальные показали наибольший эффект, пишет газета.ру. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской 33. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, осадков не будет, ночью до плюс 7, днем до плюс 22.
2: Реклама. «Новая больница» – одна из крупнейших частных клиник России.
3: «Новая больница» – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: «Новая больница» – доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Здравствуй, у нас просто волшебная погода. Желаю всем прекрасного весеннего вечера в компании классной музыки Радио Си. Наутилус с нами только что, ну а на старте Weekend in Your Eyes на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет!
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые розы». Покупайте в магазинах.
6: Алло, я в Сочи. Погода супер.
7: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
8: Подробности innovativtelecom.ru.
9: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
10: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
11: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
12: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
14: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК, автоцентр ГАК «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу, крупнейшие скопления машин – это ЕКАТ от реки Березовка до Высоцкого, плотно на Егоршинском подходе, на Новгородцевой от отдыха до объездной, Титова отмечу, 8 марта от военной до объездной, Артинская стоит от Книжного переулка до Армавирской, Малышева от Гагарина до Комсомольской улицы. По магистралям самые загруженные – это Малышева в обе стороны, Ленина к Визу. И вот особенно отмечу 8 марта по направлению в центр. Здесь 7 баллов. И это на 2 балла больше, чем стандартно бывает в это время.
1: Реклама.
15: Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и Металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
16: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Замечательная баллада от Eurythmics, напоминающая о том, что любовь даже в сложной ситуации может вернуть краски жизни. The Miracle of Love – золотые хиты на Радио Си. Желаю прекрасного вечера. Летим далее. У нас впереди Полина Гагарина. Тему любви. Продолжим хитом «Бабочки» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Какие планы на майские?
3: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
4: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
5: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
6: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
7: gdfismc.ru. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ух ты! Велосипеды?
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов?
9: Это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
10: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
11: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Это «Энигма» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Далее новинка «Give me something» — это One Republic. Через полторы минуты включаем, пока же время новостей. Расскажет нам их Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Талан Регион 54», ЖК «Береговой».
1: Добрый вечер. В администрации Екатеринбурга готовят постановление о завершении отопительного сезона. Но окончательное решение по срокам пока не принято, пишет «Новый день», ссылаясь на пресс-службу мэрии. По данным источника агентства, поэтапное отключение тепла в жилых домах планируется с 12 мая. Полиция Берлина вновь введет запреты на советскую символику и демонстрацию георгиевской ленточки 8 и 9 мая, пишет Берлинер Моргенпост. Кроме того, на мемориалах в парках введут запрет на ношение военной формы и исполнение песен военных лет. Голливудская актриса Кэмерон Диаз в 53 года стала мамой в третий раз, сообщил в соцсети ее супруг, музыкант Бенджи Мэдден. Он рассказал, что в семье появился еще один сын. У пары уже есть дочка и сын. Футбольный «Урал» сегодня проведет важный домашний матч чемпионата первой лиги. Примет ярославский «Шинник». Победа «Урала» сохранит шансы напрямую выйти в премьер-лигу. Начало игры в 7 вечера. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ночью до +7, днем до +22.
2: Реклама. В летний

0: Языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

разгаре вечер понедельника. Спасибо, что проводите его в компании великолепной музыки Радио Си. Нексе уноре голосе. Только что, ну а дальше золотая коллекция. Слушаем песню Prayer and See, молитва в до мажоре. Это Лиливуд и Робин Шульц, раньше Майкл Джексон, и начнут Queen, нашу золотую коллекцию Радио Си. Давайте только пробежимся по вечерним пробкам. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Эктембурге на Росточной 38. 7 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Яката от 19 километра до Высоцкого. Плотно на Малышева, Высоцкого, от Гагарина до Сыра Молотова. Ленина отмечу от Тимирязева.

0: Петербурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7 343 372 77 77.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
2: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: ты, Робин Шульц. Молитва в до-мажоре на радио Си в золотой коллекции часа. Живаго на старте, Celebrate the Love, и раньше музыка, понятная без слов. Ричард Клайдерман на радио Си.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гумеофарм». Санкт-Петербург, УГН 103-784-303-04.

0: И тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
7: Акция до конца июня. ООО «Remax Шина». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
8: 103.7 FM. Радио Си.
9: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про».
10: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
11: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 18.01, это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева, спонсор ООО «Вертебра-центр».
1: Добрый вечер. В Госдуме призвали регионы России активнее подключаться к эксперименту с передвижными аптеками. Он стартует в сентябре. Желание присоединиться к проекту пока высказали 11 субъектов России. Говорится в сообщении в телеграм-канале думской фракции «Единая Россия». Закон предусматривает, что передвижные аптеки будут работать в тестовом режиме с 1 сентября этого года по 1 сентября 2029. В рамках проекта аптеки начнут в розницу торговать лекарствами через передвижные аптечные пункты. В документе указано, что такую торговлю можно вести в населенных пунктах, где отсутствуют обычные аптеки. Поэтапное отключение тепла в многоквартирных домах Екатеринбурга планируется с 12 мая, пишет «Новый день», ссылаясь на источник. В администрации города готовят постановление о завершении отопительного сезона, однако окончательное решение по срокам пока не принято. Ясность появится на этой неделе, сообщили агентству в пресс-службе мэрии. Напомню, синоптики обещают потепление в ближайшие дни, ожидается дневная температура выше плюс 20, но к 9 мая вновь похолодает и будет сыро. Росгидромет обещает в Екатеринбурге днем до плюс 25 градусов в среду и в четверг, 6 и 7 мая. Полиция Берлина вновь введет запреты на советскую символику и демонстрацию георгиевской ленточки 8 и 9 мая, пишет Берлинер Моргенпост. Кроме того, на мемориалах в парках введут запрет на ношение военной формы, демонстрацию букв V и Z, а также исполнение песен военных лет. Исключение коснутся только дипломатов и ветеранов Великой Отечественной. Подобный запрет вводился в Берлине в прошлом году. Тогда правоохранители арестовали уличного музыканта за исполнение советского гимна на публике. Между тем, турфирмы в Эстонии начали продавать специальные поездки на 9 мая. Желающих повезут в Нарву, чтобы с набережной можно было наблюдать за праздничными мероприятиями в соседнем Ивангороде Ленинградской области, пишет газета.ру. Футбольный «Урал» сегодня проведет важный домашний матч чемпионата Первой лиги. На Екатеринбург-арене «Шмели» примут ярославский «Шинник». Победа в этом матче сохранит для клуба шансы напрямую выйти в премьер-лигу. По итогам 31-го тура Первой лиги «Урал» на третьем месте имеет в активе 58 очков. У лидеров таблицы «Факела» и «Родины» 64 и 62 очка соответственно. Начало матча «Урал-Шинник» сегодня в 7 вечера по времени Екатеринбурга. Перед игрой автограф-сессию для болельщиков проведет пропускающий игру из-за дисквалификации вратарь Александр Селихов. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
2: Реклама.
3: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертебра-центр. Сеть специализированных клиник

0: Живи легко.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, осадков не будет, ночью плюс 5-7, а днем до плюс 22.
2: Реклама.

0: Вы слушаете Радио Си, с нами только что Живаго, Celebrate the Love. К музыке скоро вернемся, пока же слово нашему автообозревателю. На Радио Си минута драйва. Спонсор ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За три года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стала для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.
1: Реклама.

0: 7 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: На Радио Си дальше послушаем Леонида Агутина «Не уходи далеко». Буквально через минуту.
3: Реклама.
4: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
5: Папа, и я хочу быть таким.
6: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
7: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
8: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гумеофарм». Санкт-Петербург, УГН 103-784-303-04-33.
10: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» – экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
12: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Листом.
2: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК, автоцентр ГАК «Июль». 5 баллов. Показываю сервис Яндекс.Карта. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это ЕКАТ от 20-го километра до Высоцкого. Малышева-Высоцкого стоят от Гагарина до Сыромолотова. Титова 8 марта от Братской до Объездной дороги. Восточная улица от Ленина до Ткачей. Базовый переулок от станции Пионерская до асфальтового завода. По магистралям самые загруженные – это Репина из центра, Малышева в обе стороны, Восточная к ЦПКО.
3: Реклама.
13: Месяц май. Скидку выбирай.
14: Супер май в салоне ГАК «Июль» на «Металлургов». Супер цены на новые ГАК от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Супер выгоды до 860 тысяч рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. ГАК «Июль». «Металлургов 65». Акция до конца мая этого года.
3: Радио Си 103.7 FM.

0: есть что-то прям гипнотическое в этом треке. Возможно, вот это постоянное повторяющееся ла-ла-ла. Кайли Миноук, Can't Get You Out Of My Head. Золотые хиты на Радио Си. Бенсон Бун, буквально через 3 минуты. Не пропускайте новинку Mystical Magical. А сейчас компанию нам составит Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать. Будьте осторожны. Но по этой же причине усиление сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце XVI века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Диор выпускал ландышевый аромат Диориссимо в 50-х. А Герлен ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Мюге, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марк Шагала называется «Ландышем» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались 3 миниатюрных портрета самого Николая и 2 их старших дочерей, великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл-Маркс-штадт». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».

0: «Лето в городе» — так можно перевести название этой песни. С нами только что Джо Кокер на Радио Си. Ну, а по поводу лета, буквально завтра у нас будет до плюс 22, это еще не предел, а в среду обещают и вовсе плюс 25. Так что лето практически пришло в Екатеринбург. Дальше у нас Дайдо, Any Only If, и начнем нашу золотую коллекцию Радио Си с Pet Shop Boys.
1: Реклама.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.

0: Замечательный кавер на песню Джо Дассена от группы «Несчастный случай», только что на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, и дальше золотая коллекция. Для вас Нелли Келли Роланд, Sting, Fields of Gold, и начнет нашу музыкальную подборку Ванесса Паради на Радио Си. Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Октябрьске на Росточной 38. 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это Амундсен от Бардина до Объездной, Кировградская от Ильича до Машиностроителей, Московскую, отмечу, от Хомякова до Ленина, Шевскую от Тепличной до Космонавтов, Дегенина от Ванцовского до Краснолесья.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda – объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Нелли и Келли Роланд. «Дилемма» на Радио Си в золотой коллекции часа. У нас Элтон Джон на старте. Слушаем медляк «Believe» через 7 минут. Покажем музыка, понятная без слов. Кенни Джи, мелодия «Гавана».

0: 20.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си.
1: Добрый вечер. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в республике Тыва из-за лесных пожаров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Владислав Хавалык. Введенный режим означает полный запрет на посещение лесов в республике, а также въезд туда. С начала сезона в Тыве уже зарегистрировано 35 лесных пожаров. 29 из них, подавляющее большинство, произошли из-за обычной человеческой неосторожности. В результате возгорания уничтожены гектары тайги, отметил глава Тывы, пишет Москва-24. Между тем, жители Свердловской области нарушили особый противопожарный режим более 150 раз за неделю. Среди самых частых нарушений – сжигание сухой травы и мусора, а также приготовление шашлыков на мангалах, сообщает департамент информполитики региона. Так, в парке река Чусовая туристы развели костер у реки. В парке Бажовские места патрульные нашли походную баню. Нарушителей ловили также в Карасе-Озерском и на берегу Верхнесосерского пруда. За нарушение особого противопожарного режима, напомню, грозят крупные штрафы от 40 000 рублей для граждан, от 60 000 для должностных лиц, от 600 000 рублей для лиц юридических, пишет «Комсомольская правда». Свердловчане, сдающие квартиры в аренду, должны в течение суток сообщать в полицию фамилию, имя, отчество квартиранта, дату и место его рождения, даты заезда и выезда, а также предложить его фотографию. Об этом напоминает пресс-служба ФСБ области. Новые правила введены в связи с дополнительными мерами антитеррористической безопасности, напоминает «Новый день». Съемные квартиры часто становятся базой для подготовки преступлений. За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии, несообщение данных квартиранта – предусмотрены штрафы для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц до 25 000, для организаций до 250 000 рублей. В День Победы жители и гости Екатеринбурга накормят солдатской кашей. Гречневой кашей с мясом и горячим чаем будут угощать на 4 полевых кухнях, сообщили в пресс-службе мэрии. С 8 утра 3 таких точки откроются на улице Пушкина между Малышевой и Ленина. Еще одна полевая кухня заработает попозже, с 10 утра возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка, пишет издание «Новый день». Организаторы праздника обещают, что сытного угощения хватит на всех желающих участников праздничных гуляний. Полиция Нью-Йорка пообещала новобранцам, решившим вступить в ряды правоохранителей, световые мечи в честь Дня Звездных Войн, который отмечается сегодня. В соцсети X полиция Нью-Йорка выложила видео с мужчиной в образе джедая, который перевоплощается в полицейского, тот держит в руке световой меч. Ролик сопровождает саундтрек из «Звездных войн». В конце видео звучит призыв «Присоединяйтесь к лучшим из лучших Нью-Йорка». Напомню, фанаты празднуют День Звездных Войн 4 мая, так как на английском дата созвучна цитате из кинофраншизы «May the Force be with you». В США день 4 мая только начинается. Центробанк установил курсы валют на завтра. Доллар 75.44, евро 88.27.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Медицинское объединение Новая больница» на Заводской 33. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ночью в Екатеринбурге плюс 5-7, днем плюс 20-22. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске. В Краснотуринске чуть-чуть холоднее, днем до плюс 17.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На Радио Си с нами только что чайфы. Немного уральского рока в этот весенний вечер. Сейчас слово нашему автообозревателю на Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Эктембурге на Бибеле 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За три года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стала для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.

0: Харизматическая вещь от Шаде «Smooth Operator» на радио Си 103.7 FM. Много интересного у нас и дальше. Например, впереди «Комаро» «Soul and the Lunch». Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: За покупками и в отпуск. В «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» скидки на коллекцию стильных чемоданов за покупки с картой «Магнит Плюс». Покупайте молочный шоколад «Камильфо» с фисташкой и участвуйте в розыгрыше. «Магнит». Отпуск будет экстра.
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: Пятница минус. Игра на радио Си 103.7 FM. Кстати, обо всех играх, конкурсах и призах вы можете узнать на нашем сайте radioc.ru. Дальше Розалин Снэп покажет время гороскопа. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, не рассчитывайте на то, что вам поможет обаяние. Эмоции будут сдержанными, восторгов по поводу вашей деятельности не предвидится. Тельцы, возможны изменения правил или планов в профессиональной среде. Придется разбираться с новыми бумагами или предписаниями. Близнецы, кадровые перестановки или изменения в составе семьи могут вызвать замешательство. Не показывайте особо своих чувств. Раки, поставленная ранее задача может казаться невыполнимой. Придется пересматривать стандарты качества или уровень сложности. Львы, вы можете столкнуться с ненадежностью техники или людей. Лучше бы проверять все самостоятельно, не рассчитывая на других. Девы, важные дела лучше планировать на утро. К вечеру ваша энергия и рабочий настрой могут полностью улетучиться. Весы, будет много неясного. Конкретные планы по факту окажутся примерными и расплывчатыми. Скорпионы, возможны сомнения, связанные с важными для вас вопросами. Вы ощутите себя в начале переходного периода. Стрельцы, чем меньше вы планировали, тем лучше. Придется ориентироваться на обстановку в реальном времени. Она может меняться. Козероги, вам может не хватить навыков или уверенности для сложного и просто нового дела. Лучше делегировать подобные дела профессионалам. Водолеи, ваши дела могут оказаться в подвешенном состоянии, однако не стоит переживать, здесь поможет только ожидание. Рыбы, любые дела будут сопровождаться риском иллюзий и неверной оценки ситуации. Не стоит обольщаться блестящими надеждами.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Three Doors Down. Также послушаем саундтрек к сериалу «Элен и ребята». Немного приятной ностальгии через 3 минуты. Ну а начнем золотую коллекцию с F.R. Дэвида «Words» на Радио Си. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
2: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
3: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
4: Уже заказала.
5: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
6: Адреса на сайте златопечка.ру.
7: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.

0: Three Doors Down, He Without You на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Уже через 5 минут компанию нам составит колумбийская красотка Шакира, а раньше музыка, понятная без слов. Владимир Косма на Радио Си.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь. Консультируйтесь со специалистом.
6: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
7: 103.7 FM. Радио Си.
8: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Люксембурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью плюс 5-7. Днем в Екатеринбурге плюс 20-22. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: сегодня у нас прекрасная погода по весенним меркам. Завтра, кстати, будет еще теплее, до плюс 22, ну а в среду и до 25. По предварительному прогнозу обещают нам синоптики. Практически лето у нас наступило. Калашников с вами, классная музыка и дальше Body Without Organs на старте. Также Sandra Around My Heart через 3 минуты. А сейчас Инна на Радио Си.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Дэвид Ашер, «Скорпы, ветер перемен», «Wind of Change», это через 3 минуты. А начнем золотую коллекцию Радио Си с Леса Маккеона, спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

«Черное-черное сердце», Дэвид Ашер, «Black Black Heart» в финале золотой коллекции часа. У нас дальше «Wet Wet Wet», «Любовь вокруг». Эта песня откроет романтический вечер буквально через 3 минуты. Сейчас же Виктор Зинчук, «Полет Кондора», «Эль Кондор Паса» на Радио Си.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио Си на 103,7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью плюс 5-7, днем до плюс 22.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Саундтрек к фильму «Титаник» от Селин Дион, только что на Радио Си. Далее компанию нам составит Джей Шон Райдет, это через полторы минуты, а сейчас Анна Романова с гороскопом на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не рассчитывайте на то, что вам поможет обаяние. Эмоции будут сдержанными, восторгов по поводу вашей деятельности не предвидится. Тельцы, возможно, изменение правил или планов в профессиональной среде. Придется разбираться с новыми бумагами или предписаниями. Близнецы, кадровые перестановки или изменения в составе семьи могут вызвать замешательство. Не показывайте особо своих чувств. Раки, поставленная ранее задача может казаться невыполнимой. Придется пересматривать стандарты качества или уровень сложности. Львы, вы можете столкнуться с ненадежностью техники или людей. Лучше бы проверять все самостоятельно, не рассчитывая на других. Девы, важные дела лучше планировать на утро. К вечеру ваши энергии и рабочий настрой могут полностью улетучиться. Весы, будет много неясного. Конкретные планы по факту окажутся примерными и расплывчатыми. Скорпионы, возможны сомнения, связанные с важными для вас вопросами. Вы ощутите себя в начале переходного периода. Стрельцы, чем меньше вы планировали, тем лучше. Придется ориентироваться на обстановку в реальном времени. Она может меняться. Козероги, вам может не хватить навыков или уверенности для сложного и просто нового дела. Лучше делегировать подобные дела профессионалам. Водолеи, ваши дела могут оказаться в подвешенном состоянии, однако не стоит переживать, здесь поможет только ожидание. Рыбы, любые дела будут сопровождаться риском иллюзий и неверной оценки ситуации. Не стоит обольщаться блестящими надеждами.
4: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
5: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

0: В Екатеринбурге 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас разберемся с погодой на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью плюс 5-7, а днем тепло до плюс 22.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛН номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

такая эмоциональная, атмосферная вещь. Zayn Malik и Sia, Dustel Down. Музыка, которую мы любим на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся во вторник. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов. Слушай мелодию River Flows in You. Джаспер Фокс на Радио Си. Пока.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать. Будьте осторожны. Но по этой же причине усиление сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце XVI века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Диор выпускал ландышевый аромат Диориссимо в 50-х. А Герлен ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Мюге, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марка Шагала называется «Ландышем» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета – самого Николая и двух их старших дочерей – великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл-Маркс-штадт». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».

0: «Горячая десятка» Анны Романовой. Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 мая – Международный день звездных войн. Дату назначили фанаты. И все потому, что на английском дата 4 мая – May the 4th, созвучно выражению «May the Force» – началу фразы «Да пребудет с вами сила». Из-за созвучия поклонники франшизы придумали каламбур «May the 4th be with you» – «Да пребудет с вами 4 мая». Интересно, что этот каламбур впервые напечатала 4 мая 1979 года газета «London Evening News». Консервативная партия поздравила Маргарет Тэтчер с инаугурацией на пост премьера фразой «Да пребудет 4 мая с вами Мэгги». В 2011 году каламбур официально признала компания Lucasfilm, а 4 мая того же года в канадском Торонто впервые прошел фестиваль «Звездных войн». Чуть позже признала эту дату и компания Disney, которой принадлежат права на франшизу. Но у американских поклонников есть и официальный день «Звездных войн» – 25 мая. Эта дата приурочена к выходу самого первого эпизода «Звездных войн» – «Новая надежда» в далеком 1977 году.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества, место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
3: Здравствуйте! Поэтапное отключение тепла в многоквартирных домах Екатеринбурга планируется с 12 мая, пишет «Новый день», ссылаясь на источник. В администрации города готовят постановление о завершении отопительного сезона, однако окончательное решение по срокам пока не принято. Ясность появится на этой неделе, сообщили агентству в пресс-службе мэрии. Напомню, синоптики обещают потепление в ближайшие дни, ожидается дневная температура выше плюс 20, но к 9 мая вновь похолодает и будет сыро. Росгидромет обещает в Екатеринбурге днем до плюс 25 градусов в среду и в четверг, 6 и 7 мая. Свердловчане, сдающие квартиры в аренду, должны в течение суток сообщать в полицию фамилию, имя, отчество квартиранта, дату и место его рождения, даты заезда и выезда, а также предложить его фотографию. Об этом напоминает пресс-служба ФСБ области. Новые правила введены в связи с дополнительными мерами антитеррористической безопасности, напоминает «Новый день». Съемные квартиры часто становятся базой для подготовки преступлений. За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии, несообщение данных квартиранта – предусмотрены штрафы для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц до 25 тысяч, для организаций до 250 тысяч рублей. В День Победы жители и гости Екатеринбурга накормят солдатской кашей. Гречневой кашей с мясом и горячим чаем будут угощать на 4 полевых кухнях, сообщили в пресс-службе мэрии. С 8 утра 3 таких точки откроются на улице Пушкина между Малышевой и Ленина. Еще одна полевая кухня заработает попозже, с 10 утра возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка, пишет издание «Новый день». Организаторы праздника обещают, что сытного угощения хватит на всех желающих участников праздничных гуляний. Полиция Берлина вновь введет запреты на советскую символику и демонстрацию георгиевской ленточки 8 и 9 мая, пишет Берлинер Моргенпост. Кроме того, на мемориалах в парках введут запрет на ношение военной формы, демонстрацию букв V и Z, а также исполнение песен военных лет. Исключение коснутся только дипломатов и ветеранов Великой Отечественной. Подобный запрет вводился в Берлине в прошлом году. Тогда правоохранители арестовали уличного музыканта за исполнение советского гимна на публике. Пик метеорного потока майские акварииды ожидается в ночь на среду, 6 мая. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Она отметила, что второй весенний звездопад довольно продолжительный. Начался еще 19 апреля и продлится до 28 мая. Источник метеорного потока – комета Галлея. Падающие звезды лучше наблюдать примерно с 2 часов ночи до 4 утра на безоблачном ясном небе. Ранее лектор Московского планетария Ярослав Турилов рассказал о том, что в 29 году на небольшом расстоянии от Земли пролетит астероид Апофис. На ясном небе его можно будет видеть невооруженным глазом. По яркости астероид сравним со звездами, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар во вторник 75.44, евро 88.27.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия. На практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.
0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 мая – Международный день складного зонта. В 1715 году фабрикант Жан Морюс представил парижскому обществу первую складную конструкцию этого аксессуара. Зонты известны не одну тысячу лет. В древних Китае и Египте они были символами власти и роскоши, а спасали от солнца. Позволить их себе могли только императоры, фараоны и их приближенные. В начале 8 века в Европе использовали громоздкие зонты, заимствованные из Азии. Жан Мариус уменьшил размеры, используя более легкую ткань. Но главное, на ручке его зонта был замок, который удерживал сложенную конструкцию. Зонт Мариуса был высотой 1,5 метра, весил 2 килограмма и поначалу использовался по традиции для защиты от солнца. Постепенно люди поняли, что складной зонт можно носить с собой и спасаться от дождя. В конце 19 века зонт от дождя с железным каркасом и спицами, с прочной прорезиненной тканью, запатентовал английский механик Сэмюэль Фокс. Что же касается названия, в русский язык слово пришло из голландского «зондек», что значит «тент» или «навес».

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь, но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти два десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Продолжаем обзор нью-йоркского автосалона. В этом году «Автопром» стал намного смелее в дизайне. А еще производители делают ставку на практичность и новые типы двигателей. Genesis G90 Windback – одна из самых ярких премьер. Это роскошный спортивный универсал, так называемый «Shooting Brake». Породистый красавец, который заставляет оборачиваться. Infiniti расширяет линейку кроссовером QX65. Это фастбэк с покатой крышей. Конкуренция в сегменте люкс-кроссоверов обостряется. Корейцы из Kia обновили Seltos. Теперь у него дизайн в стиле флагмана Telluride и сразу две гибридные установки на выбор. Полный привод реализован через электромотор на задней оси. Новинка для побега из города – электрокар Subaru Gateway, родственник Хайлендера, но мощнее – 420 лошадей и полный привод. А для тех, кто верен двигателю внутреннего сгорания – новый гибридный Forester Wilderness с запасом хода в 800 километров. Автосалон показал – выбор становится больше, а технологии доступнее. Скучно на дорогах не будет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать. Будьте осторожны. Но по этой же причине усиление сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце 16 века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Диор выпускал ландышевый аромат Диорисимо в 50-х. А Герлен ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Мюге, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марка Шагала называется «Ландыши» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета самого Николая и двух их старших дочерей, великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл-Маркс-штат». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».

0: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 мая – Международный день звездных войн. Дату назначили фанаты. И все потому, что на английском дата 4 мая – May the 4th – созвучно выражению May the 4th – началу фразы «Да пребудет с вами сила». Из-за созвучия поклонники франшизы придумали каламбур «May the 4th be with you» – «Да пребудет с вами 4 мая». Интересно, что этот каламбур впервые напечатала 4 мая 1979 года газета «London Evening News». Консервативная партия поздравила Маргарет Тэтчер с инаугурацией на пост премьера фразой «Да пребудет 4 мая с вами Мэгги». В 2011 году каламбур официально признала компания Lucasfilm, а 4 мая того же года в канадском Торонто впервые прошел фестиваль «Звездных войн». Чуть позже признала эту дату и компания Disney, которой принадлежат права на франшизу. Но у американских поклонников есть и официальный день «Звездных войн» – 25 мая. Эта дата приурочена к выходу самого первого эпизода «Звездных войн» «Новая надежда» в далеком 1977 году.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества, место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
3: Здравствуйте! Поэтапное отключение тепла в многоквартирных домах Екатеринбурга планируется с 12 мая, пишет «Новый день», ссылаясь на источник. В администрации города готовят постановление о завершении отопительного сезона, однако окончательное решение по срокам пока не принято. Ясность появится на этой неделе, сообщили агентству в пресс-службе мэрии. Напомню, синоптики обещают потепление в ближайшие дни, ожидается дневная температура выше плюс 20, но к 9 мая вновь похолодает и будет сыро. Росгидромет обещает в Екатеринбурге днем до плюс 25 градусов. градусов в среду и в четверг, 6 и 7 мая. Свердловчане, сдающие квартиры в аренду, должны в течение суток сообщать в полицию фамилию, имя, отчество квартиранта, дату и место его рождения, даты заезда и выезда, а также приложить его фотографию. Об этом напоминает пресс-служба ФСБ области. Новые правила введены в связи с дополнительными мерами антитеррористической безопасности, напоминает «Новый день». Съемные квартиры часто становятся базой для подготовки преступлений. За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии, несообщение данных квартиранта, предусмотрены штрафы для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц до 25 тысяч, для организаций до 250 тысяч рублей. В День Победы жители и гости Екатеринбурга накормят солдатской кашей. Гречневой кашей с мясом и горячим чаем будут угощать на 4 полевых кухнях, сообщили в пресс-службе мэрии. С 8 утра 3 таких точки откроются на улице Пушкина, между Малышевой и Ленина. Еще одна полевая кухня заработает попозже, с 10 утра, возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка, пишет издание «Новый день». Организаторы праздника обещают, что сытного угощения хватит на всех желающих участников праздничных гуляний. Полиция Берлина вновь введет запреты на советскую символику и демонстрацию георгиевской ленточки 8 и 9 мая, пишет Берлинер Моргенпост. Кроме того, на мемориалах в парках введут запрет на ношение военной формы, демонстрацию букв V и Z, а также исполнение песен военных лет. Исключения коснутся только дипломатов и ветеранов Великой Отечественной. Подобный запрет вводился в Берлине в прошлом году. Тогда правоохранители арестовали уличного музыканта за исполнение советского гимна на публике. Пик метеорного потока майские акварииды ожидается в ночь на среду, 6 мая. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Она отметила, что второй весенний звездопад довольно продолжительный. Начался еще 19 апреля и продлится до 28 мая. Источник метеорного потока – комета Галлея. Падающие звезды лучше наблюдать примерно с 2 часов ночи до 4 утра на безоблачном ясном небе. Ранее лектор Московского планетария Ярослав Турилов рассказал о том, что в 29 году на небольшом расстоянии от Земли пролетит астероид Апофис. На ясном небе его можно будет видеть невооруженным глазом. По яркости астероид сравним со звездами, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар во вторник 75.44, евро 88.27.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия. На практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.
0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 мая – Международный день складного зонта. В 1715 году фабрикант Жан Мариус представил парижскому обществу первую складную конструкцию этого аксессуара. Зонты известны не одну тысячу лет. В древних Китае и Египте они были символами власти и роскоши, а спасали от солнца. Позволить их себе могли только императоры, фараоны и их приближенные. В начале 8 века в Европе использовали громоздкие зонты, заимствованные из Азии. Жан Мариус уменьшил размеры, используя более легкую ткань. Но главное, на ручке его зонта был замок, который удерживал сложенную конструкцию. Зонт Мариуса был высотой 1,5 метра, весил 2 килограмма и поначалу использовался по традиции для защиты от солнца. Постепенно люди поняли, что складной зонт можно носить с собой и спасаться от дождя. В конце 19 века зонт от дождя с железным каркасом и спицами, с прочной прорезиненной тканью, запатентовал английский механик Сэмюэль Фокс. Что же касается названия, в русский язык слово пришло из голландского «зондек», что значит «тент» или «навес».

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь, но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти два десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Продолжаем обзор нью-йоркского автосалона. В этом году «Автопром» стал намного смелее в дизайне. А еще производители делают ставку на практичность и новые типы двигателей. Genesis G90 Windback – одна из самых ярких премьер. Это роскошный спортивный универсал, так называемый «Shooting Brake». Породистый красавец, который заставляет оборачиваться. Infiniti расширяет линейку кроссовером QX65. Это фастбэк с покатой крышей. Конкуренция в сегменте люкс-кроссоверов обостряется. Корейцы из Kia обновили Seltos. Теперь у него дизайн в стиле флагмана Telluride и сразу две гибридные установки на выбор. Полный привод реализован через электромотор на задней оси. Новинка для побега из города – электрокар Subaru Gateway, родственник Highlander, но мощнее – 420 лошадей и полный привод. А для тех, кто верен двигателю внутреннего сгорания – новый гибридный Forester Wilderness с запасом хода в 800 километров. Автосалон показал – выбор становится больше, а технологии доступнее. Скучно на дорогах не будет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать. Будьте осторожны. Но по этой же причине усиление сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце XVI века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Диор выпускал ландышевый аромат Диориссимо в 50-х. А Герлен ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Мюге, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марка Шагала называется «Ландышем» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета самого Николая и двух их старших дочерей, великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл-Маркс-штадт». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».

0: «Горячая десятка» Анны Романовой. Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 мая – Международный день звездных войн. Дату назначили фанаты. И все потому, что на английском дата 4 мая – May the 4th – созвучно выражению «May the Force» – началу фразы «Да пребудет с вами сила». Из-за созвучия поклонники франшизы придумали каламбур «May the 4th be with you» – «Да пребудет с вами 4 мая». Интересно, что этот каламбур впервые напечатала 4 мая 1979 года газета «London Evening News». Консервативная партия поздравила Маргарет Тэтчер с инаугурацией на пост премьера фразой «Да пребудет 4 мая с вами Мэгги». В 2011 году каламбур официально признала компания Lucasfilm, а 4 мая того же года в канадском Торонто впервые прошел фестиваль «Звездных войн». Чуть позже признала эту дату и компания Disney, которой принадлежат права на франшизу. Но у американских поклонников есть и официальный день «Звездных войн» – 25 мая. Эта дата приурочена к выходу самого первого эпизода «Звездных войн» – «Новая надежда» в далеком 1977 году.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества, место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
3: Здравствуйте! Поэтапное отключение тепла в многоквартирных домах Екатеринбурга планируется с 12 мая, пишет «Новый день», ссылаясь на источник. В администрации города готовят постановление о завершении отопительного сезона, однако окончательное решение по срокам пока не принято. Ясность появится на этой неделе, сообщили агентству в пресс-службе мэрии. Напомню, синоптики обещают потепление в ближайшие дни, ожидается дневная температура выше плюс 20, но к 9 мая вновь похолодает и будет сыро. Росгидромет обещает в Екатеринбурге днем до плюс 25 градусов в среду и в четверг, 6 и 7 мая. Свердловчане, сдающие квартиры в аренду, должны в течение суток сообщать в полицию фамилию, имя, отчество квартиранта, дату и место его рождения, даты заезда и выезда, а также предложить его фотографию. Об этом напоминает пресс-служба ФСБ области. Новые правила введены в связи с дополнительными мерами антитеррористической безопасности, напоминает «Новый день». Съемные квартиры часто становятся базой для подготовки преступлений. За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии, несообщение данных квартиранта – предусмотрены штрафы для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц до 25 тысяч, для организаций до 250 тысяч рублей. В День Победы жители и гости Екатеринбурга накормят солдатской кашей. Гречневой кашей с мясом и горячим чаем будут угощать на 4 полевых кухнях, сообщили в пресс-службе мэрии. С 8 утра 3 таких точки откроются на улице Пушкина между Малышевой и Ленина. Еще одна полевая кухня заработает попозже, с 10 утра возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка, пишет издание «Новый день». Организаторы праздника обещают, что сытного угощения хватит на всех желающих участников праздничных гуляний. Полиция Берлина вновь введет запреты на советскую символику и демонстрацию георгиевской ленточки 8 и 9 мая, пишет Берлинер Моргенпост. Кроме того, на мемориалах в парках введут запрет на ношение военной формы, демонстрацию букв V и Z, а также исполнение песен военных лет. Исключения коснутся только дипломатов и ветеранов Великой Отечественной. Подобный запрет вводился в Берлине в прошлом году. Тогда правоохранители арестовали уличного музыканта за исполнение советского гимна на публике. Пик метеорного потока майские акварииды ожидается в ночь на среду, 6 мая. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Она отметила, что второй весенний звездопад довольно продолжительный. Начался еще 19 апреля и продлится до 28 мая. Источник метеорного потока – комета Галлея. Падающие звезды лучше наблюдать примерно с 2 часов ночи до 4 утра на безоблачном ясном небе. Ранее лектор Московского планетария Ярослав Турилов рассказал о том, что в 29 году на небольшом расстоянии от Земли пролетит астероид Апофис. На ясном небе его можно будет видеть невооруженным глазом. По яркости астероид сравним со звездами, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар во вторник 75.44, евро 88.27.
0: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия. На практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 мая – Международный день складного зонта. В 1715 году фабрикант Жан Мариус представил парижскому обществу первую складную конструкцию этого аксессуара. Зонты известны не одну тысячу лет. В древних Китае и Египте они были символами власти и роскоши, а спасали от солнца. Позволить их себе могли только императоры, фараоны и их приближенные. В начале 8 века в Европе использовали громоздкие зонты, заимствованные из Азии. Жан Мариус уменьшил размеры, используя более легкую ткань. Но главное, на ручке его зонта был замок, который удерживал сложенную конструкцию. Зонт Мариуса был высотой 1.5 метра, весил 2 килограмма и поначалу использовался по традиции для защиты от солнца. Постепенно люди поняли, что складной зонт можно носить с собой и спасаться от дождя. В конце 19 века зонт от дождя с железным каркасом и спицами, с прочной прорезиненной тканью, запатентовал английский механик Сэмюэль Фокс. Что же касается названия, в русский язык слово пришло из голландского «зондек», что значит «тент» или «навес».

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь, но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти два десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Продолжаем обзор нью-йоркского автосалона. В этом году «Автопром» стал намного смелее в дизайне. А еще производители делают ставку на практичность и новые типы двигателей. Genesis G90 Windback – одна из самых ярких премьер. Это роскошный спортивный универсал, так называемый «Shooting Brake». Породистый красавец, который заставляет оборачиваться. Infiniti расширяет линейку кроссовером QX65. Это фастбэк с покатой крышей. Конкуренция в сегменте люкс-кроссоверов обостряется. Корейцы из Kia обновили Seltos. Теперь у него дизайн в стиле флагмана Telluride и сразу две гибридные установки на выбор. Полный привод реализован через электромотор на задней оси. Новинка для побега из города – электрокар Subaru Gateway, родственник Хайлендера, но мощнее – 420 лошадей и полный привод. А для тех, кто верен двигателю внутреннего сгорания – новый гибридный Forester Wilderness с запасом хода в 800 километров. Автосалон показал – выбор становится больше, а технологии доступнее. Скучно на дорогах не будет.

0: Всегда хорошая музыка на Радио Си.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать. Будьте осторожны. Но по этой же причине усиление сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце XVI века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Диор выпускал ландышевый аромат Диориссимо в 50-х. А Герлен ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Мюге, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марк Шагала называется «Ландышем» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета самого Николая и двух их старших дочерей, великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл-Маркс-штадт». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».

0: «Горячая десятка» Анны Романовой. Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 мая – Международный день звездных войн. Дату назначили фанаты. И все потому, что на английском дата 4 мая – May the 4th – созвучно выражению «May the Force» – началу фразы «Да пребудет с вами сила». Из-за созвучия поклонники франшизы придумали каламбур «May the 4th be with you» – «Да пребудет с вами 4 мая». Интересно, что этот каламбур впервые напечатала 4 мая 1979 года газета «London Evening News». Консервативная партия поздравила Маргарет Тэтчер с инаугурацией на пост премьера фразой «Да пребудет 4 мая с вами Мэгги». В 2011 году каламбур официально признала компания Lucasfilm, а 4 мая того же года в канадском Торонто впервые прошел фестиваль «Звездных войн». Чуть позже признала эту дату и компания Disney, которой принадлежат права на франшизу. Но у американских поклонников есть и официальный день «Звездных войн» – 25 мая. Эта дата приурочена к выходу самого первого эпизода «Звездных войн» «Новая надежда» в далеком 1977 году.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества, место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
3: Здравствуйте! Поэтапное отключение тепла в многоквартирных домах Екатеринбурга планируется с 12 мая, пишет «Новый день», ссылаясь на источник. В администрации города готовят постановление о завершении отопительного сезона, однако окончательное решение по срокам пока не принято. Ясность появится на этой неделе, сообщили агентству в пресс-службе мэрии. Напомню, синоптики обещают потепление в ближайшие дни, ожидается дневная температура выше плюс 20, но к 9 мая вновь похолодает и будет сыро. Росгидромет обещает в Екатеринбурге днем до плюс 25 градусов. В среду и в четверг, 6 и 7 мая. Свердловчане, сдающие квартиры в аренду, должны в течение суток сообщать в полицию фамилию, имя, отчество квартиранта, дату и место его рождения, даты заезда и выезда, а также приложить его фотографию. Об этом напоминает пресс-служба ФСБ области. Новые правила введены в связи с дополнительными мерами антитеррористической безопасности, напоминает «Новый день». Съемные квартиры часто становятся базой для подготовки преступлений. За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии, несообщение данных квартиранта, предусмотрены штрафы для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц до 25 тысяч, для организаций до 250 тысяч рублей. В День Победы жители и гости Екатеринбурга накормят солдатской кашей. Гречневой кашей с мясом и горячим чаем будут угощать на 4 полевых кухнях, сообщили в пресс-службе мэрии. С 8 утра 3 таких точки откроются на улице Пушкина между Малышевой и Ленина. Еще одна полевая кухня заработает попозже, с 10 утра возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка, пишет издание «Новый день». Организаторы праздника обещают, что сытного угощения хватит на всех желающих участников праздничных гуляний. Полиция Берлина вновь введет запреты на советскую символику и демонстрацию георгиевской ленточки 8 и 9 мая, пишет Берлинер Моргенпост. Кроме того, на мемориалах в парках введут запрет на ношение военной формы, демонстрацию букв V и Z, а также исполнение песен военных лет. Исключения коснутся только дипломатов и ветеранов Великой Отечественной. Подобный запрет вводился в Берлине в прошлом году. Тогда правоохранители арестовали уличного музыканта за исполнение советского гимна на публике. Пик метеорного потока майские акварииды ожидается в ночь на среду, 6 мая. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Она отметила, что второй весенний звездопад довольно продолжительный. Начался еще 19 апреля и продлится до 28 мая. Источник метеорного потока – комета Галлея. Падающие звезды лучше наблюдать примерно с 2 часов ночи до 4 утра на безоблачном ясном небе. Ранее лектор Московского планетария Ярослав Турилов рассказал о том, что в 29-м году на небольшом расстоянии от Земли пролетит астероид Апофис. На ясном небе его можно будет видеть невооруженным глазом. По яркости астероид сравним со звездами, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар во вторник 75.44, евро 88.27.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия. На практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.
0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 мая – Международный день складного зонта. В 1715 году фабрикант Жан Мариус представил парижскому обществу первую складную конструкцию этого аксессуара. Зонты известны не одну тысячу лет. В древних Китае и Египте они были символами власти и роскоши, а спасали от солнца. Позволить их себе могли только императоры, фараоны и их приближенные. В начале 8 века в Европе использовали громоздкие зонты, заимствованные из Азии. Жан Мариус уменьшил размеры, используя более легкую ткань. Но главное, на ручке его зонта был замок, который удерживал сложенную конструкцию. Зонт Мариуса был высотой 1,5 метра, весил 2 килограмма и поначалу использовался по традиции для защиты от солнца. Постепенно люди поняли, что складной зонт можно носить с собой и спасаться от дождя. В конце 19 века зонт от дождя с железным каркасом и спицами с прочной прорезиненной тканью запатентовал английский механик Сэмюэль Фокс. Что же касается названия, в русский язык слово пришло из голландского «зондек», что значит «тент» или «навес».

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь, но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти два десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копии, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Продолжаем обзор нью-йоркского автосалона. В этом году автопром стал намного смелее в дизайне. А еще производители делают ставку на практичность и новые типы двигателей. Genesis G90 Windback – одна из самых ярких премьер. Это роскошный спортивный универсал, так называемый Shooting Brake. Породистый красавец, который заставляет оборачиваться. Infiniti расширяет линейку кроссовером QX65. Это фастбэк с покатой крышей. Конкуренция в сегменте люкс-кроссоверов обостряется. Корейцы из Kia обновили Seltos. Теперь у него дизайн в стиле флагмана Telluride и сразу две гибридные установки на выбор. Полный привод реализован через электромотор на задней оси. Новинка для побега из города – электрокар Subaru Gateway, родственник Хайлендера, но мощнее – 420 лошадей и полный привод. А для тех, кто верен двигателю внутреннего сгорания – новый гибридный Forester Wilderness с запасом хода в 800 километров. Автосалон показал – выбор становится больше, а технологии доступнее. Скучно на дорогах не будет.